0: Евгений Бушмин. Здравствуйте.
1: Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов в своем канале «ВМАКС» выразил соболезнования родным и близким погибших от атаки вражеских беспилотников в Татарстане. В братском Татарстане произошла трагедия. В результате атаки вражеских беспилотников на гражданские объекты в Нижнекамске погибли и пострадали люди. От имени жителей Карачаево-Черкесии от себя лично выражаю искренние соболезнования главе Республики Татарстан Рустаму Миниханову, родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим, а их семьям сил и мужества пережить это тяжелое испытание, написал Рашид Тимрезов в МАКС. Сотрудники регионального следственного комитета передали в Государственный Карачаево-Черкесский музей-заповедник останки 13 воинов Красной Армии, обнаруженные поисковиками на Марушском перевале. Установить личности погибших пока не удалось. Полученные ДНК-профили поставлены на учет. Специалисты продолжают ждать возможных совпадений по мере пополнения федеральной базы. В музее останки будут храниться до 9 октября, дня окончательного разгрома немецко-фашистских войск в битве за Кавказ. В этот день их планируют с воинскими почестями захоронить на территории музея-памятника защитникам перевалов Кавказа. Поисковые работы ведутся на протяжении нескольких десятилетий. За первые 50 лет существования музея в братской могиле были захоронены около 249 останков советских солдат. Сейчас для новых захоронений выделен отдельный участок. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов в своем канале «ВМАКС» поздравил жителей Карапага со столетним юбилеем аула. В Карапага национальный колорит и приверженность традициям гармонично сочетаются с современным уютом. В небольшом ауле, где живет немногим более 700 человек, есть свой современный красивый детский сад и не менее комфортная школа. А недавно был капитально отремонтирован и оснащен фельдшерско-акушерский пункт. Дорогие жители Карапага, от всей души поздравляю вас с вековым юбилеем. Пусть ваш общий дом всегда будет местом добра и согласия. Счастья, крепкого здоровья вам, неиссякаемой энергии и новых свершений на благо родной земли. Написал Рашид Тимрезов в МАКС.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница. Но всему есть предел, да?
2: 18.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: и 5.
1: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года, обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
2: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире новый выпуск радиопрограммы «Моя Республика». Меня зовут Анна Гончарова, и я спешу напомнить, что наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Он приурочен к проведению в Республике года духовного и культурного наследия народов Карачаево-Черкесии и станет вкладом в проведение года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу, как был устроен казачий дом Курень. Традиционно жилище казаков называлось Курень. С виду это обычные сельские дома, таковыми они и являлись, но у них есть и свои особенности. В зависимости от регионов и благосостояния хозяев, курени могли быть одноэтажными и двухэтажными, глиняными, деревянными и полукаменными. По поводу происхождения слова «курень» единого мнения нет. Кто-то считает, что это однокоренное слово с глаголом «курить». Это указание на то, что отопление было устроено по-черному, как в курной избе. Другие исследователи связывают происхождение слова «курень» с тюркским словом «куран» – «толпа», «племя». В пользу этого довода говорит и то, что куренями называли и отделения в казачестве. Другой перевод – «стан в форме круга, круглый». В куренях помещения расположены вокруг печи. Обычно курень поднимали над землей на высоком фундаменте. Дело в том, что строили жилища на берегах рек, которые разливались по весне. Помещения под жилым уровнем называли низами и использовали в качестве хранилищ. Обычно курень опоясывал балкон, балясник. С него было удобно закрывать окна. На баляснике бабы лясы точили, то есть общались, судачили, сплетничали. Опять же, туда можно было выйти попить чаю, чтобы и хуторских увидеть, и себя показать. Крыши куреней были четырехскатными, их крыли камышом, соломой или жестью. Верхний слой соломы окунали в глиняный раствор, так спасались от случайных пожаров. Непременной чертой куреней было большое число окон, обязательно закрывавшихся ставнями. Ставни защищали от жары, от холода и ветра и от дурного глаза. Комнаты в курении были небольшими, они соединялись между собой, дом можно было пройти по кругу. Из курения должно быть хотя бы два выхода, чтобы в случае внезапного нападения врага спастись. Отделывали стены просто. Сначала мазали глиной с навозом, затем белили. Полы зачастую были глиняные, их нужно было подметать, а периодически скоблить. В доме всегда должно быть чисто, иначе хозяйка подвергалась порицанию. В богатых домах полы были, конечно, дощатые. Печи были глинобитными. По конструкции это русские печи с лежанкой. Они служили для обогрева и приготовления пищи. Летом готовили на улице в летницах. Так как леса было немного, топили часто кизяками, коровьим навозом. Высушенный он очень хорошо горит. В печь вмазывали зеркало, так оно не потеряется и не разобьется, и называли его мордоглядкой. Обстановка в куренях была без особой роскоши. Главное украшение – икона в красном углу. Шкаф для парадной посуды должен быть обязательно со стеклянными дверцами, чтобы было видно достаток хозяев. В быту часто можно было увидеть прялки, затем и швейные машинки. Каждая казачка должна была уметь делать все по хозяйству, в том числе прясть, ткать и шить. Часто в курении висело оружие. Для казаков, живущих на рубежах страны, была актуальна поговорка «Мой дом – моя крепость». В случае нападения врагов курень превращался в оборонительное сооружение. Стрелять умели все – мужчины, женщины и даже дети. На заднем дворе, как тут говорят на базу, размещались хозяйственные постройки – конюшня, навес для дров и кизяка и так далее. От традиционной казачьей архитектуры в станицах и хуторах многое сохранилось до сих пор, хотя сейчас уже живут совершенно иначе. Тем интереснее знакомиться с традициями и беречь их. Еще больше о культуре и традициях народов Карачаева-Черкесии в наших следующих выпусках. Ну а на сегодня все. До новых радиовстреч!

0: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Где мне дом с баней найти?
2: Все на сайте «Этажи».
1: А квартиру? Чтоб для всей семьи.
2: Там же на сайте «Этажи».
1: А ипотеку быстро и выгодно.
2: На сайте «Этажи» кликай незамедлительно.
1: «Этажи.ком» поможет найти тебе свой дом.
2: Найди свой дом на «Этажи.ком».
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Карачаевске 7 утра.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов в своем канале ВМАКС выразил соболезнования родным и близким погибших от атаки вражеских беспилотников в Татарстане. В братском Татарстане произошла трагедия. В результате атаки вражеских беспилотников на гражданские объекты в Нижнекамске погибли и пострадали люди. От имени жителей Карачаева-Черкесии от себя лично выражаю искренние соболезнования главе Республики Татарстан Рустаму Миниханову, родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим, а их семьям сил и мужества пережить это тяжелое испытание, написал Рашид Тимрезов в МАКС. Сотрудники регионального следственного комитета передали в Государственный Карачаево-Черкесский музей-заповедник останки 13 воинов Красной Армии, обнаруженные поисковиками на Марушском перевале. Установить личности погибших пока не удалось. Полученные ДНК-профили поставлены на учет. Специалисты продолжают ждать возможных совпадений по мере пополнения федеральной базы. В музее останки будут храниться до 9 октября, дня окончательного разгрома немецко-фашистских войск в битве за Кавказ. В этот день их планируют с воинскими почестями захоронить на территории музея-памятника защитникам перевалов Кавказа. Поисковые работы ведутся на протяжении нескольких десятилетий. За первые 50 лет существования музея в братской могиле были захоронены около 249 останков советских солдат. Сейчас для новых захоронений выделен отдельный участок. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов в своем канале ВМАКС поздравил жителей Карапага со столетним юбилеем аула. В Карапага национальный колорит и приверженность традициям гармонично сочетаются с современным уютом. В небольшом ауле, где живет немногим более 700 человек, есть свой современный красивый детский сад и не менее комфортная школа. А недавно был капитально отремонтирован и оснащен фельдшерско-акушерский пункт. Дорогие жители Карапага, от всей души поздравляю вас с вековым юбилеем. Пусть ваш общий дом всегда будет местом добра и согласия. Счастья, крепкого здоровья вам, неиссякаемой энергии и новых свершений на благо родной земли. Написал Рашид Тимрезов в МАКС. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

0: 104.5.
1: Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
5: 265-888.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5. Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
2: 265-888.

0: Теберде, 8 утра.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов в своем канале в Макс выразил соболезнования родным и близким погибших от атаки вражеских беспилотников в Татарстане. В братском Татарстане произошла трагедия. В результате атаки вражеских беспилотников на гражданские объекты в Нижнекамске погибли и пострадали люди. От имени жителей Карачаева-Черкесии от себя лично выражаю искренние соболезнования главе Республики Татарстан Рустаму Миниханову, родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим, а их семьям сил и мужества пережить это тяжелое испытание, написал Рашид Тимрезов в Макс. Сотрудники регионального следственного комитета передали в Государственный Карачаево-Черкесский музей-заповедник останки 13 воинов Красной Армии, обнаруженные поисковиками на Марушском перевале. Установить личности погибших пока не удалось. Полученные ДНК-профили поставлены на учет. Специалисты продолжают ждать возможных совпадений по мере пополнения федеральной базы. В музее останки будут храниться до 9 октября, дня окончательного разгрома немецко-фашистских войск в битве за Кавказ. В этот день их планируют с воинскими почестями захоронить на территории музея-памятника защитникам перевалов Кавказа. Поисковые работы ведутся на протяжении нескольких десятилетий. За первые 50 лет существования музея в братской могиле были захоронены около 249 останков советских солдат. Сейчас для новых захоронений выделен отдельный участок. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов в своем канале в Макс поздравил жителей Карапага со столетним юбилеем аула. В Карапага национальный колорит и приверженность традициям гармонично сочетаются с современным уютом. В небольшом ауле, где живет немногим более 700 человек, есть свой современный красивый детский сад и не менее комфортная школа. А недавно был капитально отремонтирован и оснащен фельдшерско-акушерский пункт. Дорогие жители Карапага, от всей души поздравляю вас с вековым юбилеем. Пусть ваш общий дом всегда будет местом добра и согласия. Счастья, крепкого здоровья вам, неиссякаемой энергии и новых свершений на благо родной земли. Написал Рашид Тимрезов в Макс. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 5. В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
1: Не нужно искать квартиру рядом со школой или детским садом. Не нужно тратить деньги на ремонт и нанимать бригаду строителей. Не нужно добираться из дома до центра или до работы часами и стоять в километровых пробках. Все, что тебе нужно, это выбрать готовую квартиру в центре города с ремонтом и мебелью на сайте etaji.com. Более 14 тысяч квартир. Найди свой дом на etaji.com.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888.

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: АО «Каскад» оказывает услуги по выполнению следующих видов работ. Токарная, фрезерная, электроэрозионная, обработка деталей, плоское и круглое шлифование, теснение поверхности деталей и их маркировку лазером, заточка режущего инструмента. Возможно изготовление как единичных изделий по чертежам или образцу заказчика, так и серийные партии деталей на долгосрочной основе. Все работы и детали изготавливаются под контролем службы качества предприятия. Черкесск, улица Демиденко, 192/1. Здание проходной, стол заказов. Телефон +7 928 030 02 85.
3: Ищите школу, в которой ребенок получит современное и качественное образование и будет учиться с удовольствием? Частная школа от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Пятидневка с 9 до 17. Школьная программа с углубленным изучением IT-технологий и английского языка. Без домашних заданий. Черкесск ТОП. IT-скул. 25 55 10.
4: 25 55 10.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
6: 265-888. Смелый чеченец и дагестанец, надежный болгарец.

0: в Учкикене 9:00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Пассажиропоток аэропорта Махачкалы в январе-июне 2026 года вырос на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу предприятия. За первое полугодие 2026 года общий пассажиропоток составил почти 1,5 миллиона человек. Всего было обслужено 11 600 рейсов и более 2000 тонн грузов и почты. В аэропорту отметили, что наиболее популярными остаются регулярные внутренние рейсы в Москву и Санкт-Петербург, а также международные направления в Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и другие страны. Ингушетия. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов принял участие в Большом всероссийском призе дерби, посвященном памяти первого президента Кабардино-Балкарии Валерия Мухамедовича Кокова в Нальчике. В этом году исполняется 85 лет со дня его рождения. Кабардино-Балкария. В Кабардино-Балкарии разыграли большой всероссийский приз дерби памяти Валерия Кокова. В программе заявлено 8 скачек на дистанциях от 1000 до 3200 метров. 7 из них имеют статус традиционных призов первой, второй и третьей групп. Общий призовой фонд дня составляет 9 700 000 рублей. Помимо соревнований, для гостей праздника подготовили развлекательную программу, концерт с участием популярных артистов, детские аттракционы, интерактивные зоны, традиционный конкурс шляпок среди женщин, победительницы которого получают ценные призы. Карачаево-Черкесия. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Семрезов поздравил жителей Карапага со столетним юбилеем аула. В Карапага национальный колорит и приверженность традициям гармонично сочетаются с современным уютом. В 2013 году на встрече с жителями аула принял решение о строительстве в Карапага образовательного комплекса «Школа плюс детский сад». Сегодня в небольшом ауле, где живет немногим больше 700 человек, есть свой современный красивый детский сад на 50 ребятишек и не менее комфортная школа на 120 учащихся. А недавно был капитально отремонтирован и оснащен фельдшерско-акушерский пункт. Преданность Отечеству в крови у карапагцев. Сегодня на защиту родину встали сразу 25 жителей аула. И за каждого здесь болеют душой. Дорогие жители Карапага, от всей души поздравляю вас с вековым юбилеем. Пусть ваш общий дом будет всегда местом добра и согласия. Счастья, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых свершений на благо родной земли. Написал в своем поздравлении Рашид Семрезов. Северная Осетия. Во Владикавказе завершено благоустройство общественной зоны по улице Кисаева, 10. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстроя. Теперь территория стала по-настоящему удобной и уютной для жителей. Здесь уложили брусчатку, установили малые архитектурные формы, лавочки для отдыха и урны. Работы велись в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Всего в 2026 году благоустраивается 41 общественная территория. Ставропольский край. Более 800 человек из разных городов мира стали участниками велогонки и массового забега по историческому центру Георгиевска. Об этом сообщает глава Георгиевского округа Ставрополя Андрей Зайцев. Возраст самого юного участника составляет 3 года, а старшего 73. Спортивное событие, приуроченное ко дню физкультурника, привлекло спортсменов с Кипра, из Беларуси и России. Напомним, что праздник отмечается ежегодно во вторую субботу августа. Чечня. 15-летнего жителя города Ачхой-Мартана Магомеда Эмина Магомадова трудоустроили после его обращения, поступившего в ходе прямого эфира главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Магомед Эмин рассказал, что с детства мечтал стать частью коллектива районного дома культуры. Сегодня Магомед Эмин работает аккомпаниатором в районном доме культуры. Его деятельность связана с музыкальным сопровождением мероприятий, репетиций и творческих занятий. Он отметил, что к своей работе относится с большой ответственностью, добросовестно выполняет все обязанности и постоянно развивается в профессии. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: 5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знание, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: можно отнять жизнь.
1: Как можно выключить свет?
2: Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет, нет.

Как можно простить врагу? Как не перейти черту?

0: и петь.
1: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в Этажи скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И Этажи вы выбирайте. Этажи.ком.
3: Компания Этажи не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
4: Идет набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Черкесске по направлениям программирование и дизайн. Обучение на базе 9 класса или параллельно в школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. IT-колледж ТОП. Это IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Телефон в Черкесске. 25 55 10.
5: Возрастная категория 14+.
6: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погодой. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888.

0: 105.5.
1: Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знание, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 18.

0: Плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Очень плохо. Удивительно серьезное отношение к браку.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: 104.5.
1: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
2: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
3: Медицинская защита, отмена рейса
2: или потеря багажа — все под контролем.
1: Красота-то какая, лепота.
4: Годовой полис по цене как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО Альфа-страхование.
5: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
6: Не нужно искать квартиру рядом со школой или детским садом. Не нужно тратить деньги на ремонт и нанимать бригаду строителей. Не нужно добираться из дома до центра или до работы часами и стоять в километровых пробках. Все, что тебе нужно, это выбрать готовую квартиру в центре города с ремонтом и мебелью на сайте etaji.com. Более 14 тысяч квартир. Найди свой дом на etaji.com.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Умница. Открой дверь. Сейчас ты познакомишься с дорогим женихом.

0: 104,5.
1: АО «Каскад» оказывает услуги по выполнению следующих видов работ. Токарная, фрезерная, электроэрозионная, обработка деталей, плоское и круглое шлифование, теснение поверхности деталей и их маркировку лазером, заточка режущего инструмента. Возможно изготовление как единичных изделий по чертежам или образцу заказчика, так и серийные партии деталей на долгосрочной основе. Все работы и детали изготавливаются под контролем службы качества предприятия. Черкесск, улица Демиденко, 192/1. Здание проходной, стол заказов. Телефон +7 928 030 02 85.
2: Чистое небо над головой – наша ответственность. Вступай в территориальный отряд противодействия беспилотным летательным аппаратам. Регулярные тренировочные сборы, денежное содержание до 90 тысяч рублей, служба на территории своего региона. На период привлечения к сборам сохраняется рабочее место и средняя зарплата. Обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок 887-82-26-36-32.
3: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс Банк, ОТП Банк, Тинькофф Банк, Хоумбанк.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Надежный путь в профессию. О новой схеме профориентации и маршрутизации молодежи. На Софийской Поляне звучали песни под гитару. В Архызе в очередной раз прошел фестиваль авторской песни «Горные вершины». Создаем инфраструктуру для электромобилей. К концу года в Карачаево-Черкесии будут работать по 30 быстрых зарядных станций. Чтобы не испортить себе отпуск. Интервью с врачом-инфекционистом. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: В Архизе полдень.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов в своем канале в Макс выразил соболезнования родным и близким погибших от атаки вражеских беспилотников в Татарстане. В братском Татарстане произошла трагедия. В результате атаки вражеских беспилотников на гражданские объекты в Нижнекамске погибли и пострадали люди. От имени жителей Карачаева-Черкесии от себя лично выражаю искренние соболезнования главе Республики Татарстан Рустаму Миниханову, родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим, а их семьям сил и мужества пережить это тяжелое испытание, написал Рашид Тимрезов в Макс. Сотрудники регионального следственного комитета передали в Государственный Карачаево-Черкесский музей-заповедник останки 13 воинов Красной Армии, обнаруженные поисковиками на Марушском перевале. Установить личности погибших пока не удалось. Полученные ДНК-профили поставлены на учет. Специалисты продолжают ждать возможных совпадений по мере пополнения федеральной базы. В музее останки будут храниться до 9 октября, дня окончательного разгрома немецко-фашистских войск в битве за Кавказ. В этот день их планируют с воинскими почестями захоронить на территории музея-памятника защитникам перевалов Кавказа. Поисковые работы ведутся на протяжении нескольких десятилетий. За первые 50 лет существования музея в братской могиле были захоронены около 249 останков советских солдат. Сейчас для новых захоронений выделен отдельный участок. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов в своем канале в Макс поздравил жителей Карапага со столетним юбилеем аула. В Карапага национальный колорит и приверженность традициям гармонично сочетаются с современным уютом. В небольшом ауле, где живет немногим более 700 человек, есть свой современный красивый детский сад и не менее комфортная школа. А недавно был капитально отремонтирован и оснащен фельдшерско-акушерский пункт. Дорогие жители Карапага, от всей души поздравляю вас с вековым юбилеем. Пусть ваш общий дом всегда будет местом добра и согласия. Счастья, крепкого здоровья вам, неиссякаемой энергии и новых свершений на благо родной земли. Написал Рашид Тимрезов в Макс. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
4: Ищите школу, в которой ребенок получит современное и качественное образование и будет учиться с удовольствием. Частная школа от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Пятидневка с 9 до 17. Школьная программа с углубленным изучением IT-технологий и английского языка. Без домашних заданий. Черкесск ТОП. IT-скул. 25 55 10.
5: 25 55 10.
6: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: 5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
1: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55

0: лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8 928 925 99 66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8 928 925 99 66.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: Доброго дня, дорогие радиослушатели. Вы на волне 104.5 FM, это КЧРФМ. Я все так же, Анна Гончарова, приветствую всех и каждого. Мы продолжаем наш совместный цикл радиопередач с участием представителей Госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике. Стараемся разъяснять отдельные аспекты обеспечения дорожного, безопасности дорожного движения, разъясняем нормы законодательства, ну и, конечно же, разбираем практические ситуации, которые помогут автовладельцам на дороге. Друзья, сегодня будет достаточно актуальная тема. Будем надеяться, что эти знания будут пригождаться только в прикладном смысле. Ну и на практике никто из наших радиослушателей с этим не столкнется. Вы попали в дорожно-транспортное происшествие. Алгоритм действий и полезные советы. Вот такая тема сегодня будет разбираться в нашем прямом радиоэфире. Друзья, я хочу напомнить, что каждый из вас может не только слушать, но и активно задавать вопросы. Их мы принимаем на нашей официальной странице ВКонтакте, на странице нашей радиостанции КЧРФМ. Заходите, подписывайтесь и задавайте вопросы в личных сообщениях или в комментариях под любой из публикаций. Если успеваете в рамках прямого эфира, гость, эксперт в эфирной студии даст ответ здесь и сейчас. Итак, друзья, хочу представить гостя в эфирной студии. Это старший государственный инспектор отдела ДПС Управления Госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике, капитан полиции Станислав Синица. Здравствуйте, Станислав.
1: Добрый день, Анна. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: Ну что, Станислав, вот сегодня у нас вот такая тема, дорожно-транспортное происшествие. На самом деле, я хочу, знаете, вот отдельно отметить, что всегда, при любом стаже вождения, при любых обстоятельствах, дорожно-транспортное происшествие – это, конечно, стрессовая ситуация, ситуация, которая выводит нас из зоны комфорта, что называется. И порой автовладельцы ведут себя не так, как необходимо, может быть, от того, что не знают, как поступать правильно и в рамках закона в данной ситуации, может быть, вообще теряются, да? И сегодня мы хотим вооружить вас знаниями, что можно делать, что нужно делать, как поступать в ситуации дорожно-транспортного происшествия в разных обстоятельствах, а чего делать категорически нельзя. Вот об этом пойдет наше повествование. И, друзья, действительно, тема актуальная. Мы в прошлом нашем радиовыпуске говорили об итогах аварийности. Есть, конечно, позитивная тенденция, меньше дорожно-транспортных происшествий, есть изменения по числу раненых, пострадавших людей, но дорога – дело такое. Никто не застрахован. Конечно же, мы с вами призываем всех наших радиослушателей к законопослушному поведению, к строгому соблюдению правил дорожного движения. Это касается и автовладельцев, и пассажиров, и пешеходов. Конечно же, тоже касается эта тема, этот призыв. Поэтому, друзья, давайте будем говорить. Станислав, вам слово. Я думаю, что вы тоже разделяете такое мнение. Конечно, ДТП очень неприятная ситуация. Вы видите и собственными глазами, да, и по работе. Ну, и, наверное, в обычной жизни так или иначе кто-то видел, слышал, ну, и понимает, что это очень неприятная ситуация. Что
1: да,
0: делать?
1: Да, действительно, Анна, начнем с того, что дорожно-транспортное происшествие – это действительно неприятная ситуация, от которой не застрахован ни один водитель, даже если вы всегда соблюдаете правила дорожного движения. Если вы аккуратно водите транспортное средство, всегда может найтись водитель, который своими необдуманными действиями вызовет аварийную ситуацию. И, к сожалению, может произойти тоже дорожно-транспортное происшествие не по вашей вине. Достаточно часто бывают такие ситуации. Люди, даже которые соблюдают, пытаются соблюдать дорожно-транспортные происшествия, если они, к сожалению, попадают в них, то бывает так, что некоторые из них даже алгоритм действий, который должен быть, да, пройдется при дорожно-транспортном происшествии.
0: Не знают просто
1: они,
0: люди.
1: Они не знают, да, потому что, скажем так, не попадали в таких ситуации.
0: А что должно быть у автомобилиста, да? Что должно быть в машине на случай, ну, вот такой непредвиденной ситуации, да? Вот сейчас знак аварийной остановки всегда вот как-то всплывает. Может быть, какие-то еще моменты необходимо иметь в автомобиле, которые, ну, предметы, да, устройства, которые могут помочь в такой ситуации?
1: Прежде всего, безусловно, это должен быть знак аварийной остановки. То есть, если произошло дорожно-транспортное происшествие, водители данных транспортных средств должны оставаться на месте без движения, остановить свои транспортные средства. Они должны оставить свои транспортные средства в таком положении, каком они находятся после столкновения, ни в коем случае их не передвигать. У каждого водителя это в обязательном порядке должен быть знак аварийной остановки, который, соответственно, он должен будет достать и выставить, да, скажем так, за 15 метров до транспортного средства, чтобы...
0: Это в населенном пункте, а вне населенного 30, да? Вот мы уже знаем, мы все это выучили.
1: Совершенно верно, да. Чтобы предупредить других участников дорожного движения, чтобы они были внимательны и аккуратны.
0: Страховой полис – это тоже обязательное требование. В последние годы мы... уже достаточно четко понимаем и знаем, что эта вещь достаточно полезная, нужная. Ну и в случае дорожно-транспортного происшествия, конечно же, страховой полис будет выручать и от финансовых потерь, и поможет возместить ущерб. Давайте про страховой полис.
1: Начнем тоже с страхового полиса. Как вы уже сказали, это в обязательном порядке. Это каждое транспортное средство должно быть застраховано. У каждого водителя должен быть страховой полис ОСАГО, либо же страховой полис КАСКО, да, при возможности, который в разы упрощает просто процедуру оформления дорожно-транспортного происшествия на самом деле. И можно, если произошло дорожно-транспортное происшествие, то у водителя, который попал в эту неприятную ситуацию, обычно бывает бумажный полис ОСАГО, с ним выдаются европротокола, бланки европротокола.
0: Это страховой компании, они сразу дают бумажный полис, если вы оформляете непосредственно в страховой компании. А если электронная страховка, да, если оформляете онлайн, то можно там же взять и распечатать, собственно. Друзья, да, я делаю так, оформляю электронно полис, распечатываю на бумажном носителе и европротокол на всякий вот такой неприятный случай тоже распечатываю и имею при себе. Возить при себе – это тоже хорошая вещь. Ну и, друзья, всякие разные моменты, да, когда вы получаете полис ОСАГО, обязательно сохраняйте телефоны обратные страховых компаний. Будет возможность, да, вот в такой ситуации позвонить комиссару, аварийному комиссару, и связаться, узнать, что и как делать. Полис ОСАГО – обязательное требование, может быть, он электронный, но вот на практике практика показывает, что лучше распечатать и европротокол к нему же, чтобы на месте в случае ДТП оформить. Хорошо, какие еще предметы, приспособления, возможно, необходимо иметь в автомобиле на случай аварийной ситуации?
1: Ну, Анна, не будем забывать также про световозвращающие жилеты, которые обязательно, в обязательном порядке лучше, конечно же, иметь. Особенно если дорожно-транспортное происшествие произошло в темное время суток, где видимость ограничена. То есть водитель, одевая данный жилет, он уже обозначивает себя на дороге. Уже водители, которые даже в темное время суток, он, получается, он уже заметен на дороге.
0: То есть обезопасить себя от повторного ДТП, да?
1: Да.
0: Бывали такие случаи, к сожалению, когда участники автоаварии выходили, рассматривали автомобили, смотрели, что как произошло. Если неосвещенный участок дороги, темное время суток, к сожалению, они становились жертвами других ДТП. Поэтому, друзья, световозвращающий жилет – это тоже очень хорошая и полезная вещь. По медицине. Аптечка, да, правила меняются, то она обязательна, то не обязательна, то наполнение меняется, то убирают лекарства, то добавляют перевязочный материал. Лучше все-таки аптечку иметь.
1: Безусловно, также про это даже разговоров не должно быть, потому что аптечка в первую очередь в каждом автомобиле, я считаю, должна быть аптечка первой медицинской помощи. Это просто взять за правило. Она не занимает много места.
0: Может, в багажнике, в бардачке,
1: бардачок,
0: под сиденьем поместиться.
1: Под сиденье, да, срок годности ее тоже как бы... 1.5-2 года, грубо говоря, да, если
0: Но можно потом просто обновлять.
1: Она недорогая, но в любом случае, знаете, как говорится, лучше пусть она будет, и она не пригодится, чем когда она понадобится, ее не будет. Поэтому попросим наших автолюбителей приобрести ее в обязательном порядке, чтобы она, конечно, присутствовала.
0: Ну, то сейчас вот в набор входят аптечки, ножницы, жгут, перчатки, маска, перевязочный материал и вот эти устройства для проведения дыхания, да, рот в рот. При необходимости вы можете дополнить, да, какими-то сердечными средствами, там, йод-зеленка, обезболивающие какие-то. Это самостоятельно, это не возбраняется. Ну и, наверное, огнетушитель. Еще один важный момент, потому что в случае ДТП возможно возгорание. И здесь огнетушитель просто необходим жизненно.
1: напомним, что да, для легковых автомобилей огнетушитель должен быть объемом не меньше 2 литров. Сейчас в продаже, в свободном доступе есть такие наборы автомобилистов, они называются. То есть человек может, ему не обязательно собирать, да, там аптечку покупать, аварийный знак, жилет, да. В данных наборах уже все присутствует, все, что необходимо.
0: То есть и в торговых сетях, и на маркетплейсах наверняка.
1: В свободной продаже, в супермаркетах, в магнитах находится, пожалуйста, в свободном доступе. Человек зашел, приобрел данный набор.
0: Положил в автомобиль, машину, да. И пусть он никогда вам не понадобится.
1: Уже спокойно передвигается.
0: Хорошо, давайте немножечко к терминологии. Что же все-таки считается дорожно-транспортным происшествием?
1: Начнем с того, что в дорожно-транспортном происшествии всегда участвуют движущиеся транспортные средства. Это может быть как одна машина, так и,
0: скажем, несколько
1: транспортных средств.
0: Движущиеся, да, то есть ДТП всегда происходит с движущимся транспортным средством. Хорошо, порядок действий, да, давайте вот к практической ситуации. Порядок действий после столкновения. Каков порядок, как правильно действовать?
1: После порядок действия, давайте обговорим, алгоритм, даже скажем, как действий после дорожно-транспортного происшествия. Водителю необходимо остановиться, заглушить двигатель транспортного средства и включить аварийную
0: сигнализацию.
1: Да. Если видимость плохая и дорожно-транспортное происшествие произошло где-то за городом, скажем, там в темное время суток, как мы уже говорили ранее, при наличии водителя ему необходимо надеть жилет с светозащищающими элементами, чтобы он был заметен на дороге. И прежде чем выйти из автомобиля, нужно убедиться, что это безопасно. Поэтому, может быть, вблизи дороги остановилось транспортное средство, поток машин идет. Не будем говорить о плохом, но не стоит об этом и забывать, что прежде всего это безопасность. Убедились в том, что транспортного средства нету в попутном направлении. Открыли машину, спокойно вышли, осмотрели место столкновения, осмотрели характерные следы дорожно-транспортного происшествия, технические повреждения.
0: Ну и знак аварийной аварийная остановка. Его знак тоже выставляем сразу, чтобы не провоцировать последующие дорожно-транспортные происшествия.
1: Напомним, да, что
0: расстояние.
1: В городской черте, да, расстояние выставляется за 15 метров от ДТП, а за пределами вненаселенных пунктов, скажем, там на трассе или где-нибудь еще, он выставляется за 30 метров, чтобы предупредить других водителей.
0: Давайте продолжим. Вот дальше, насколько я понимаю, возникает вопрос с человеческими жизнями, да, мы, конечно, смотрим на то, есть пострадавшие или нет. Но вот об этом мы немножечко подробнее поговорим. Давайте дальше по технической составляющей. Да, человеческая жизнь важнее всего здесь, безусловно, но здесь мы отдельно будем говорить. Дальше по технической части. Надо ли проверять узлы и агрегаты? Может быть, где-то что-то подтекает и бензин течет? Это же тоже опасно.
1: Обязательно. Об этом тоже не нужно забывать. Когда вышли из машины, осмотрели транспорт, убедились, что все живы-здоровы, допустим, пострадавших нет, нужно также убедиться, потому что очень часто начинается при столкновении транспортных средств, не забывайте, что повреждается топливная система, да, где может происходить утечка как бензина, так и газа. Необходимо, если машина заведена, ее заглушить сразу, незамедлительно. При возможности, если это позволяет моторный отсек, нужно скинуть клеммы с аккумуляторной батареи.
0: Чтобы не было искры,
1: да,
0: и не было возгорания.
1: Не было, совершенно верно. То есть нужно машину обесточить, как свою, так и то транспортное средство, которое тоже попало в дорожно-транспортное происшествие.
0: Ну и отойти на безопасное расстояние, если все-таки бензин подтекает или газ испаряется. Обесточили, заглушили, скинули клеммы с аккумулятора и отошли на безопасное расстояние. Но все-таки вот те предметы, которые относятся к ДТП, да, мы лучше не убираем, не передвигаем.
1: С места
0: мы об этом
1: мы не должны
0: помним,
1: убирать,
0: да. То есть автомобиль, детали, может быть, обломки, мы их не убираем. Хорошо, это тоже, как бы, скажем, такой важный момент. Куда звонить после дорожно-транспортного происшествия? Да, вот вопрос тоже такой актуальный. Сразу мы, как как-то забываем номера всех экстренных служб. Кто-то вообще 911 набирает, кто-то 03, 02 по привычке. Но сейчас же есть единые службы вызова оперативных служб. 112 с мобильного, 102 это вызов полиции, 103 это скорая помощь. Куда вообще звонить, да, как правильно действовать в ситуации дорожно-транспортного происшествия?
1: Вы знаете, действительно, как показывает практика, при дорожно-транспортном происшествии участники данного происшествия находятся немного в шоковом состоянии, не то что в пространстве, да, у них
0: не всегда быть, адекватно,
1: потеряна, да, ориентация, пока они не понимают, что происходит, поэтому обычно бывает такое, что человек попал в ДТП, он выходит, начинает звонить родственникам, начинает там звонить знакомым, чтобы те оказали
0: выручали,
1: ему какое-то
0: помогали.
1: Содействие, да, чтобы спрашивать, что происходит, что нам делать, какой алгоритм действий. Ну, давайте напомним нашим радиослушателям, что, наверное, необходимо, если вы вдруг, к сожалению, попали в дорожно-транспортное происшествие, если оно оказалось без пострадавших, нужно выйти, как мы уже говорили ранее, да, алгоритм действий, то есть осмотреть транспорт, посмотреть, обесточить и при необходимости по сотовому телефону. Прежде всего, это убедиться, что нет пострадавших в данном ДТП. И все же, если вдруг так произошло, что кто-то нуждается в медицинской помощи, то ее можно вызвать по номеру телефона, набрав с мобильного телефона, набрав 103, или позвонить в службу 112, сообщите, где вы находитесь, что у вас произошло. Прежде всего, это нужно рассказать, есть ли пострадавшие, уточнить точное местонахождение, чтобы к вам могла приехать скорая, оказать
0: если
1: помощь.
0: Если на трассе, как объяснить, да, где? Какие-то ориентиры природные, да, пригорок, лесок, какой-то указатель, да, вот, кстати, мы еще часто видим на дороге, да, указатели километров, да, то есть небольшие такие таблички с цифрами. Если вы видите ближайшую такую табличку, укажите, да, какая это трасса и цифры, которые указаны на такой табличке. То есть это примерный километр, чтобы быстрее и лучше ориентироваться.
1: Действительно, если вы, допустим, находитесь в городской черте, вы местный, да, вы можете ориентироваться, где вы находитесь, спокойно можете объяснить, чтобы скорая к вам приехала. Но бывает так, что все мы выезжаем за город, мы выезжаем на отдых. К сожалению, не всегда мы отслеживаем, куда мы передвигаемся. Очень много водителей передвигаются при помощи навигации. Да, это то, что системы, мессенджеры, которые позволяют вбить конечную точку и уже двигаться по навигации. В данных навигаторах там показывается номер дороги и название дороги. То есть, исходя из этого, можно уже определить, где мы находимся, населенный пункт, чтобы сообщить. Если же получается так, что, допустим, навигации у нас нету, навигатор не работает, то, как вы сказали правильно,
0: по старинке, достопримечательностям,
1: да, когда мы
0: по
1: передвигаемся, приметным местам. Да, есть таблички, которые означают номер, километраж дороги, есть таблички, которые показывают населенный пункт, где мы находимся, где мы проезжаем. И уже исходя из этого можно более-менее скорректировать наше местонахождение, чтобы вызвать карету скорой помощи для оказания медицинской помощи пострадавшим.
0: Ну и, кстати, друзья, вызов на номер единой службы, да, 112, он удобен чем? Что диспетчер сразу спросит, есть пострадавший или нет. Он будет уже передавать информацию в госавтоинспекцию, да, то есть не надо делать несколько звонков. То есть по единому звонку направят и скорую медицинскую помощь, направят и сотрудников госавтоинспекции, а если, например, подтекает там топливо, то необходима будет помощь пожарных, которые будут смывать топливо с проезжей части. То есть это очень удобно. Звонок в одну единственную службу, 112. Только, пожалуйста, будьте готовы подробно разъяснить, что произошло, какие последствия и какая помощь необходима. Ну и далее, после всего этого, будем приступать уже к оформлению, да, дорожно-транспортного происшествия. Здесь тоже много вопросов. Кто-то оформляет на месте, кто-то вызывает еврокомиссара. Да. Станислав, поясните, что и как здесь делать, что здесь важно знать.
1: Бывает, что если в состоянии стресса водитель самому сложно оформить ДТП по европротоколу. Да, то есть по европротоколу он оформляется водители, если они договариваются между собой, между собой устанавливает, кто виновник дорожно-транспортного происшествия, кто нарушил, допустим, правила дорожного движения, в результате чего произошло ДТП. Обычно люди составляют самостоятельно европротокол, где рисуется схема, место, делаются фотографии с разных ракурсов, там слева, справа, сбоку, детально повреждения фотографируются. Если же, и после чего, то есть документы подаются в страховую компанию. Если же водитель, допустим, после дорожно-транспортного происшествия, ему самостоятельно тяжело, да, по каким-то там причинам, оформить по европротоколу, то можно вызвать комиссара, аварийного комиссара. Это специалист, который поможет правильно оформить дорожно-транспортное происшествие, подскажет, как сделать фотографии. Он консультирует участников дорожно-транспортного происшествия, но сам не оформляет данные документы. Uh-huh. Иногда аварийные комиссары предлагают свои услуги автоюриста, то есть сопровождают, могут собрать необходимые документы для подачи в страховую компанию или там для предоставления в госавтоинспекцию.
0: Скажите, вот европротокол, он же возможен только в случае, если нет пострадавших, я правильно понимаю?
1: Верно,
0: и небольшой размер ущерба, да, какие-то определенные границы есть. Если есть пострадавшие, друзья, европротокол невозможен. Если есть пострадавшие, раненые или погибшие в дорожно-транспортном происшествии, то такие материалы оформляют только сотрудники полиции, госавтоинспекции в частности. Хорошо, давайте поговорим о том, как действовать в ситуациях, когда есть пострадавшие. Эта информация будет полезна для всех, потому что, ну, никто не знает, когда и в какой ситуации окажется. А правильно сориентироваться, оказать необходимую доврачебную, первую доврачебную помощь на дороге пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии, это может быть очень дорого стоить, да, и стоит человеческой жизни. Правильно или неправильно? Поэтому давайте вот на этом подробно остановимся.
1: Если в машинах, если произошло дорожно-транспортное происшествие и в данных машинах оказались, к сожалению, пострадавшие, не будем забывать, что бездействие и промедление, оно опасно. Лучше время не стоит терять. На практике об этом забываются. Первым делом, как показывает наша практика, люди выходят и начинают оценивать ущерб.
0: Насколько пострадала машина, да?
1: Да, то есть совершенно, получается... совершенно верно.
0: Это печально.
1: Ну, для начала, если вдруг так произошло, что в машине оказались люди, которые пострадали, к ним нужно подойти, попробовать с ними поговорить, если они в сознании, чтобы понять, как они себя чувствуют, да, то есть, если человек в сознании, он может пояснить,
0: где болит,
1: что зажало, чтобы уже, исходя из этого, принимать соответствующие действия и меры. Если человек отвечать не может, но он потерял сознание, поддерживайте диалог. Если он более-менее в сознании, нужно его поддерживать, не
0: то
1: давать,
0: надо беседовать
1: чтобы...
0: с ним.
1: Совершенно верно. До приезда скорой помощи нужно поддерживать с ним диалог. Также следите, если вдруг дорожно-транспортное происшествие произошло зимой, и человек, допустим, оказался зажатым, да, в транспорте, или он не может самостоятельно покинуть салон машины, нужно следить о том и не забывать, чтобы он не переохладился, чтобы он не замерз. Такие моменты тоже нужно учесть. Если пострадавшие не могут самостоятельно выбраться из машины, вытаскивать их категорически запрещено. Это может только навредить им. Лучше дождаться помощи спасателей, которые уже профессионально помогут извлечь человека из салона машины, если он зажатый.
0: Ну, в случае, если вот есть угроза, да, и топливо вытекает, тогда можно аккуратно постараться, да, вызвать человека только в этой ситуации, если есть угроза возгорания. Если нет такой угрозы, человека оставляем в автомобиле. Извлекать его будут максимально бережно специалисты экстренных служб. Да, чего нельзя делать, да, вот когда оказывается первая помощь, чтобы не навредить, да, вот давайте все-таки, знаете, какой момент проговорим, как мне кажется, важно понимать один момент, если вы обладаете знаниями, навыками, вы, например, медицинский работник или сотрудник полиции, МЧС, у вас есть точное понимание того, как действовать, тогда мы приступаем к оказанию помощи. Если вы когда-то где-то что-то слышали, но точно не знаете, помогут ли ваши действия пострадавшему, тогда лучше не приступайте. Дождитесь любых экстренных служб, медиков, полицию, госавтоинспекцию. Они будут уже делать правильно все. Станислав, чего нельзя делать при оказании первой помощи?
1: Вы знаете, что бывают случаи, когда ситуация, допустим, экстренная, и нет времени ждать скорой помощи. Тогда пострадавших лучше отправить на попутной машине в больницу, если машины нет рядом, или отвезти самостоятельно и сразу же вернуться на место дорожно-транспортного происшествия. В больнице нужно установить данные пострадавших. Если есть водительское удостоверение, нужно им предоставить, чтобы они смогли записать фамилию, имя, отчество пострадавших, чтобы как-то помочь найти родственников, связаться с ними, да, сообщить, что произошла такая неприятная ситуация. С другой стороны, если не оказать помощь пострадавшему, может...
0: Да, кстати, вот эта вот статья уголовная, не оказание помощи человеку, находящемуся в опасности, да, здесь тоже уголовная ответственность. Поэтому, друзья, давайте об этом помнить, что есть и такой момент. Хорошо, давайте еще поговорим о том, чего вот все-таки не надо делать на месте происшествия. Мы вот с пострадавшими разобрались, да, то есть мы вызываем скорую, оказываем помощь самостоятельно на месте, если можем, если нет, отправляем на попутных машинах. Другие моменты, да, вот по наблюдениям, вот, люди ругаются, порой даже бывает дерутся на месте происшествия, это только усугубит ситуацию, но никак не поможет. Станислав.
1: Точно не стоит, как вы сказали, это выяснять отношения с другими участниками дорожно-транспортного происшествия. Даже если они не правы, это уже не изменит ситуацию. Попробуйте просто сдержать свои эмоции, свой гнев. Нужно лучше успокоиться, посмотреть объективно, да, на данную ситуацию.
0: Наверное, никто не хотел вот специально, чтобы вот пострадали, разбить вашу машину. Ну, вот такая ситуация случилась. Махать кулаками на месте ДТП точно не надо.
1: Ну, совершенно верно, потому что виновник ДТП пострадал тоже как минимум материально. Материальным ущербом ему придется восстанавливать и свой автомобиль, и автомобиль, в результате которого тоже произошло дорожно-транспортное происшествие.
0: Еще один важный аспект. Скрываться с места ДТП тоже нельзя. Это запрещено законом, и за это уже уголовная ответственность наступает. Станислав, хочу, чтобы вы это тоже проговорили и пояснили.
1: Прокомментируем этот момент тоже действительно, что оставлять место дорожно-транспортного происшествия категорически не стоит. Напомним, что за это может грозить лишение водительского удостоверения. Даже если вы опаздываете на важную встречу, на работу, напоминаем, что если произошло дорожно-транспортное происшествие, покидать его категорически нельзя. Если это мелкое дорожно-транспортное происшествие, там произошло ночью или на парковке, и кажется, что никто не видел, можно уехать, то напомним, что в городах уже не секрет давно, везде полным-полно камер видеонаблюдения.
0: Умный город, паутина.
1: Умный город, паутина. И просто у многих даже на домах уже висят камеры видеонаблюдения. То есть при желании можно отследить и маршрут, и номер государственных регистрационных знаков на транспортном средстве, там, которое, допустим, задело чью-то машину. И уже исходя из этого установить лицо, которое...
0: Виновника ДТП все равно найдут.
1: ДТП, да, и привлечь его к ответственности.
0: Ну и, кстати, в нашей республике тоже были такие случаи, да, давайте вспомним вот республиканскую столицу, да, вот это резонансное ДТП, когда пострадал ребенок на улице Октябрьской, тогда, да, скрылся, к сожалению, водитель, но его все равно нашли и, конечно, привлекли к уголовной уже ответственности. Хорошо, что еще может помочь в спорных ситуациях на дороге? Такие бывают, каждый думает, что он прав, хочет уйти от ответственности. Что может доказать невиновность?
1: Вы знаете, практически из всех дорожно-транспортных происшествий, которые происходят, каждый водитель, наверное, считает, что он был прав. Как показывает практика, в редких единицах случаях человек выйдет, скажет, да, ребята, извините, вина моя, признаю,
0: ошибся.
1: Давайте, да, с кем не бывает. Но все-таки, если произошло, то при спорных ситуациях не стоит доказывать свою правоту, учить виновника правилам дорожного движения. С этим разберутся сотрудники госавтоинспекции. Когда выясняются все обстоятельства, им поможет и запись видеорегистраторов, если в машинах они установлены. Также опрашивают очевидцев, если есть спорные какие-то, да, моменты. Как мы говорили уже ранее, не будем забывать о видеокамерах, которые... большой процент свой вклад вносят при различных спорных ситуациях.
0: Ну и бывает, кстати, так, что вот эти данные очевидцев, видеорегистратора и камер наблюдения меняют ситуацию, да, которая была на месте, коренным образом. Выясняется, кто прав, а кто виноват. Друзья, время наше эфирное стекло. Мы надеемся, что полученные сегодня знания будут вам полезны только в прикладном смысле, да, для общего развития, никогда не пригодятся на практике. Мы сегодня говорили о том, как поступать и действовать в случае дорожно-транспортного происшествия. Берегите себя, своих близких и не попадайте в дорожно-транспортное происшествие. На сегодня все. До новых радиовстреч. До свидания.
2: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888. Реклама на 104,5.
3: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
4: Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания. Практика. Профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
5: АО «Каскад» оказывает услуги по выполнению следующих видов работ. Токарная, фрезерная, электроэрозионная, обработка деталей, плоское и круглое шлифование, тиснение поверхности деталей и их маркировку лазером, заточка режущего инструмента. Возможно изготовление как единичных изделий по чертежам или образцу заказчика, так и серийные партии деталей на долгосрочной основе. Все работы и детали изготавливаются под контролем службы качества предприятия. Черкесск, улица Демиденко, 192/1. Здание проходной. Стол заказов. Телефон плюс 7-928-030-02-85.
6: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
7: Сложно!
6: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Кампания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
8: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5.
1: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
2: Сейчас 21 век, ваше величество.
3: ОСАГО в Альфа-страховании.
4: Вот настоящий порядок.
5: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
1: Красота-то какая, лепота.
6: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
7: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
8: Где мне дом с баней найти?
9: Все на сайте «Этажи».
8: А квартиру? Чтоб для всей семьи.
9: Там же на сайте «Этажи».
8: А ипотеку быстро и выгодно?
9: На сайте «Этажи» кликай незамедлительно.
8: «Этажи.ком» поможет найти тебе свой дом.
9: Найди свой дом на «Этажи.ком».
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире новый выпуск радиопрограммы «Моя Республика». Меня зовут Анна Гончарова, и я спешу напомнить, что наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Он приурочен к проведению в республике года духовного и культурного наследия народов Карачаево-Черкесии и станет вкладом в проведение года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу, как был устроен казачий дом Курень. Традиционно жилище казаков называлось Курень. С виду это обычные сельские дома, таковыми они и являлись, но у них есть и свои особенности. В зависимости от регионов и благосостояния хозяев, курени могли быть одноэтажными и двухэтажными, глиняными, деревянными и полукаменными. По поводу происхождения слова «курень» единого мнения нет. Кто-то считает, что это однокоренное слово с глаголом «курить». Это указание на то, что отопление было устроено по-черному, как в курной избе. Другие исследователи связывают происхождение слова «курень» с тюркским словом «куран» – «толпа», «племя». В пользу этого довода говорит и то, что куренями называли и отделение в казачестве. Другой перевод – «стан в форме круга», «круглый». В куренях помещения расположены вокруг печи. Обычно курень поднимали над землей на высоком фундаменте. Дело в том, что строили жилища на берегах рек, которые разливались по весне. Помещения под жилым уровнем называли низами и использовали в качестве хранилищ. Обычно курень опоясывал балкон, балясник. С него было удобно закрывать окна. На балясники бабы лясы точили, то есть общались, судачили, сплетничали. Опять же, туда можно было выйти попить чаю, чтобы и хуторских увидеть, и себя показать. Крыши куреней были четырехскатными, их крыли камышом, соломой или жестью. Верхний слой соломы окунали в глиняный раствор, так спасались от случайных пожаров. Непременной чертой куреней было большое число окон, обязательно закрывавшихся ставнями. Ставни защищали от жары, от холода и ветра и от дурного глаза. Комнаты в курене были небольшими. Они соединялись между собой, дом можно было пройти по кругу. Из курения должно быть хотя бы два выхода, чтобы в случае внезапного нападения врага спастись. Отделывали стены просто. Сначала мазали глиной с навозом, затем белили. Полы зачастую были глиняные, их нужно было подметать, а периодически скоблить. В доме всегда должно быть чисто, иначе хозяйка подвергалась порицанию. В богатых домах полы были, конечно, дощатые. Печи были глинобитными. По конструкции это русские печи с лежанкой. Они служили для обогрева и приготовления пищи. Летом готовили на улице в летницах. Так как леса было немного, топили часто кизяками, коровьим навозом. Высушенный он очень хорошо горит. В печь вмазывали зеркало, так оно не потеряется и не разобьется, и называли его мордоглядкой. Обстановка в куренях была без особой роскоши. Главное украшение – икона в красном углу. Шкаф для парадной посуды должен быть обязательно со стеклянными дверцами, чтобы было видно достаток хозяев. В быту часто можно было увидеть прялки, затем и швейные машинки. Каждая казачка должна была уметь делать все по хозяйству, в том числе прясть, ткать и шить. Часто в курене висело оружие. Для казаков, живущих на рубежах страны, была актуальна поговорка «Мой дом – моя крепость». В случае нападения врагов курень превращался в оборонительное сооружение. Стрелять умели все – мужчины, женщины и даже дети. На заднем дворе, как тут говорят на базу, размещались хозяйственные постройки – конюшня, навес для дров и кизяка и так далее. От традиционной казачьей архитектуры в станицах и хуторах многое сохранилось до сих пор, хотя сейчас уже живут совершенно иначе. Тем интереснее знакомиться с традициями и беречь их. Еще больше о культуре и традициях народов Карачаево-Черкесии в наших следующих выпусках. Ну а на сегодня все. До новых радиовстреч!

0: 104.5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знание, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55. Чистое небо над головой – наша ответственность. Вступай в территориальный отряд противодействия беспилотным летательным аппаратам. Регулярные тренировочные сборы, денежное содержание до 90 тысяч рублей, служба на территории своего региона. На период привлечения к сборам сохраняется рабочее место и средняя зарплата. Обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок 887-82-26-36-32.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: 104.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Идет набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Черкесске по направлениям программирование и дизайн. Обучение на базе 9 класса или параллельно в школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. IT-колледж ТОП. Это IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Телефон в Черкесске. 25 55 10.
5: Возрастная категория 14+.
6: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: и 5.
1: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
2: Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знание, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8 918 715 33 55.
3: Купить квартиру вы хотите? Так в Этажи скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И Этажи вы выбирайте. Этажи.ком.
4: Компания Этажи не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
6: 265-888.

0: Despасито.
1: Плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Очень плохо. Удивительно несерьезное отношение к брату.

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погодой. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: АО «Каскад» оказывает услуги по выполнению следующих видов работ. Токарная, фрезерная, электроэрозионная, обработка деталей, плоское и круглое шлифование, теснение поверхности деталей и их маркировку лазером, заточка режущего инструмента. Возможно изготовление как единичных изделий по чертежам или образцу заказчика, так и серийные партии деталей на долгосрочной основе. Все работы и детали изготавливаются под контролем службы качества предприятия. Черкесск, улица Демиденко, 192/1. Здание проходной. Стол заказов. Телефон +7 928 030 02 85.
3: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 260461.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: в Усть-Жегуте, 16:00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Почти 450 миллионов рублей господдержки направят аграриям Дагестана в 2026 году. Это 17 грантов на развитие крестьянско-фермерских хозяйств на общую сумму почти 160 миллионов рублей, 16 субсидий на возмещение затрат, 80 миллионов рублей и 6 грантов агромотиватор на 26,5 рублей. На развитие сельхозкооперации направят около 111 миллионов рублей, включая более 60 миллионов в виде 11 субсидий и почти 50 миллионов рублей на гранты. В феврале уже 7 сельхозтоваропроизводителей получили 65 миллионов рублей грантов «Агротуризм». До конца года на развитие сельского туризма выделят еще более 8 миллионов рублей субсидий. Ингушетия. Назрани Магас одержали победу во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды для малых городов и исторических поселений. Поздравления по этому поводу глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов разместил в своих соцсетях. Для Назрани это третья подряд победа в конкурсе. По итогам нынешнего конкурса Назрань получит 112 миллионов рублей на благоустройство территории. Магас в этом году также стал победителем конкурса с проектной инициативой «Дорога мужества». Для Магаса это тоже третья победа в конкурсе. В этом году столица получит 80 миллионов рублей на благоустройство сквера. Кабардино-Балкария. Врач стоматологии номер один города Нальчика Анзор Кешев получил личную благодарность от военнослужащих Министерства обороны России за оказание гуманитарной помощи, сообщает Минздрав Кабардино-Балкарии. Благодарность медику и меценату направили бойцы одного из штурмовых подразделений, выполняющих задачи в зоне проведения специальной военной операции. Анзор Кешев оказывает поддержку военнослужащим с первого дня СВО. Он на регулярной основе передают на фронт медикаменты для спасения жизни, от жизненно важных препаратов до простых лекарственных средств, необходимых в полевых условиях. Карачаево-Черкесия. В поселке Правокубанском Карачаевского района готовится к открытию новый центр движения первых. Пространство станет площадкой для встреч, реализации детских инициатив и творческих проектов школьников. Открытие центра запланировано на 1 сентября. Помещение предоставили школа и администрация Карачаевского муниципального района, а в рамках проекта «Флагманы возможностей» его оснастили необходимой техникой – телевизором, принтером и другим оборудованием. Одним из ближайших проектов станет детская медиа-студия, запуск которой намечен на сентябрь. Кроме того, в районе готовят к запуску кинотеатр под открытым небом. Северная Осетия. Конно-драматический театр «Нарты» имени Дзеваева представит Северную Осетию на фестивале «От коня до комбайна» в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Республики. Творческий коллектив покажет обновленную концертную программу «Легенды возвращаются». В программе выступления традиционные национальные танцы «Симт», «Горский», «Поединок» и «Танец с кинжалами». Также планируются номера с копьями и знаменитая осетинская джигитовка. Показ программы также состоится 14 августа на сцене Конного театра. Ставропольский край. На Ставрополье обновляют одну из важнейших транспортных артерий края – дорогу Ростов-на-Дону – Ставрополь. Сейчас работы идут сразу на трех участках, общей протяженностью около 9 километров, в районе села Привольного Красногвардейского округа. Дорожники меняют покрытие, укрепляют обочины, обновляют барьерные ограждения, остановочные площадки и элементы безопасности. Всего в 2026 году в крае отремонтируют около 100 километров региональных и местных дорог. Чечня. Молодые жители Чечни смогут проверить знания о родном крае в фотоквесте. Министерство Чеченской Республики по делам молодежи запускает новый проект «Фотоквест. Горы Чечни». Участникам предстоит проверить, насколько хорошо они знают родной край. На странице министерства будут опубликованы три фотокарточки с изображениями различных мест, расположенных на территории Итум-Калинского муниципального района. Каждый победитель получит ценные призы от Министерства Чеченской Республики по делам молодежи, а также благодарственное письмо. Принять участие в проекте могут молодые жители Чеченской Республики. Выпуск подготовлен на основе информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: 105.5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
2: Не нужно искать квартиру рядом со школой или детским садом. Не нужно тратить деньги на ремонт и нанимать бригаду строителей. Не нужно добираться из дома до центра или до работы часами и стоять в километровых пробках. Все, что тебе нужно, это выбрать готовую квартиру в центре города с ремонтом и мебелью на сайте etaji.com. Более 14 тысяч квартир. Найди свой дом на etaji.com.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: Доброго дня, дорогие радиослушатели. Вы на волне 104.5 FM, это КЧРФМ. Я все так же, Анна Гончарова, приветствую всех и каждого. Мы продолжаем наш совместный цикл радиопередач с участием представителей Госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике. Стараемся разъяснять отдельные аспекты обеспечения дорожного, безопасности дорожного движения, разъясняем нормы законодательства, ну и, конечно же, разбираем практические ситуации, которые помогут автовладельцам на дороге. Друзья, сегодня будет достаточно актуальная тема. Будем надеяться, что эти знания будут пригождаться только в прикладном смысле. Ну и на практике никто из наших радиослушателей с этим не столкнется. Вы попали в дорожно-транспортное происшествие. Алгоритм действий и полезные советы. Вот такая тема сегодня будет разбираться в нашем прямом радиоэфире. Друзья, я хочу напомнить, что каждый из вас может не только слушать, но и активно задавать вопросы. Их мы принимаем на нашей официальной странице ВКонтакте, на странице нашей радиостанции КЧРФМ. Заходите, подписывайтесь и задавайте вопросы в личных сообщениях или в комментариях под любой из публикаций. Если успеваете в рамках прямого эфира, гость, эксперт в эфирной студии даст ответ здесь и сейчас. Итак, друзья, хочу представить гостя в эфирной студии. Это старший государственный инспектор отдела ДПС Управления Госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике, капитан полиции Станислав Синица. Здравствуйте, Станислав.
1: Добрый день, Анна. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: Ну что, Станислав, вот сегодня у нас вот такая тема, дорожно-транспортное происшествие. На самом деле, я хочу, знаете, вот отдельно отметить, что всегда, при любом стаже вождения, при любых обстоятельствах, дорожно-транспортное происшествие – это, конечно, стрессовая ситуация, ситуация, которая выводит нас из зоны комфорта, что называется. И порой автовладельцы ведут себя не так, как необходимо, может быть, от того, что не знают, как поступать правильно и в рамках закона в данной ситуации, может быть, вообще теряются, да. И сегодня мы хотим вооружить вас знаниями, что можно делать, что нужно делать, как поступать в ситуации дорожно-транспортного происшествия в разных обстоятельствах, а чего делать категорически нельзя. Вот об этом пойдет наше повествование. И, друзья, действительно, тема актуальная. Мы в прошлом нашем радиовыпуске говорили об итогах аварийности. Есть, конечно, позитивная тенденция, меньше дорожно-транспортных происшествий, есть изменения по числу раненых, пострадавших людей, но дорога – дело такое. Никто не застрахован. Конечно же, мы с вами призываем всех наших радиослушателей к законопослушному поведению, к строгому соблюдению правил дорожного движения. Это касается и автовладельцев, и пассажиров, и пешеходов, конечно.

0: водитель, который своими необдуманными действиями вызовет аварийную ситуацию и, к сожалению, может произойти тоже дорожно-транспортное происшествие не по вашей вине. Достаточно часто бывают такие ситуации. Люди, даже которые соблюдают, пытаются соблюдать дорожно-транспортные происшествия, если они, к сожалению, попадают в них, то бывает так, что некоторые из них даже алгоритм действий, который должен быть, да, пройдется при дорожно-транспортном происшествии.
1: Не знают просто
0: они
1: люди.
0: Они не знают, да, потому что, скажем так, не попадали в таких ситуации.
1: А что должно быть у автомобилиста, да? Что должно быть в машине на случай, ну, вот такой непредвиденной ситуации, да? Вот сейчас знак аварийной остановки всегда вот как-то всплывает. Может быть, какие-то еще моменты необходимо иметь в автомобиле, которые, ну, предметы, да, устройства, которые могут помочь в такой ситуации?
0: Прежде всего, безусловно, это должен быть знак аварийной остановки. То есть, если произошло дорожно-транспортное происшествие, водители данных транспортных средств должны оставаться на месте без движения, остановить свои транспортные средства. Они должны оставить свои транспортные средства в таком положении, в каком они находятся после столкновения, ни в коем случае их не передвигать. У каждого водителя это в обязательном порядке должен быть знак аварийной остановки, который, соответственно, он должен будет достать и выставить, да, скажем так, за 15 метров до транспортного средства, чтобы...
1: Это в населенном пункте, а вне населенного 30, да? Вот мы уже знаем, мы все это выучили.
0: Совершенно верно, да. Чтобы предупредить других участников дорожного движения, чтобы они были внимательны и аккуратны.
1: Страховой полис – это тоже обязательное требование. В последние годы мы... уже достаточно четко понимаем и знаем, что эта вещь достаточно полезная, нужная. Ну и в случае дорожно-транспортного происшествия, конечно же, страховой полис будет выручать и от финансовых потерь, и поможет возместить ущерб. Давайте про страховой полис.
0: Начнем тоже с страхового полиса. Как вы уже сказали, это в обязательном порядке. Это каждое транспортное средство должно быть застраховано. У каждого водителя должен быть страховой полис ОСАГО, либо же страховой полис КАСКО, да, при возможности, который в разы упрощает просто процедуру оформления дорожно-транспортного происшествия на самом деле. И можно, если произошло дорожно-транспортное происшествие, то у водителя, который попал в эту неприятную ситуацию, обычно бывает бумажный полис ОСАГО, с ним выдаются европротокола, бланки европротокола.
1: Это страховой компании, они сразу дают бумажный полис, если вы оформляете непосредственно в страховой компании. А если электронная страховка, да, если оформляете онлайн, то можно там же взять и распечатать, собственно. Друзья, да, я делаю так, оформляю электронно полис, распечатываю на бумажном носителе и европротокол на всякий вот такой неприятный случай тоже распечатываю и имею при себе. Возить при себе – это тоже хорошая вещь. Ну и, друзья, всякие разные моменты, да, когда вы получаете полис ОСАГО, обязательно сохраняйте телефоны обратные страховых компаний. Будет возможность, да, вот в такой ситуации позвонить комиссару, аварийному комиссару, и связаться, узнать, что и как делать. Полис ОСАГО – обязательное требование. Может быть, он электронный, но вот на практике практика показывает, что лучше распечатать и европротокол к нему же, чтобы на месте в случае ДТП оформить. Хорошо. Какие еще предметы, приспособления, возможно, необходимо иметь в автомобиле на случай аварийной ситуации?
0: Ну, Анна, не будем забывать также про световозвращающие жилеты, которые обязательно, в обязательном порядке лучше, конечно же, иметь. Особенно если дорожно-транспортное происшествие произошло в темное время суток, где видимость ограничена. То есть водитель, одевая данный жилет, он уже обозначивает себя на дороге. Уже водители, которые даже в темное время суток, он, получается, он уже заметен на дороге.
1: То есть обезопасить себя от повторного ДТП,
0: верно, да?
1: Бывали такие случаи, к сожалению, когда участники автоаварии выходили, рассматривали автомобили, смотрели, что как произошло. Если неосвещенный участок дороги, темное время суток, к сожалению, они становились жертвами других ДТП. Поэтому, друзья, световозвращающий жилет – это тоже очень хорошая и полезная вещь. По медицине. Аптечка, да, правила меняются, то она обязательно, то не обязательно, то наполнение меняется, то убирают лекарства.

0: лекарства, то добавляют перевязочный материал. Лучше все-таки аптечку иметь.
1: Безусловно, также про это даже разговоров не должно быть, потому что аптечка в первую очередь в каждом автомобиле, я считаю, должна быть аптечка первой медицинской помощи. Это просто взять за правило. Она не занимает много места.
0: Может, в багажнике, в бардачке, под сиденьем поместиться.
1: Под сиденье, да. Срок годности ее тоже как бы 1,5-2 года, грубо говоря, да, если
0: Ну, можно потом просто да, обновлять.
1: Она недорогая, но в любом случае, знаете, как говорится, лучше пусть она будет, и она не пригодится, чем когда она понадобится, ее не будет. Поэтому попросим наших автолюбителей приобрести ее в обязательном порядке, чтобы она, конечно, присутствовала.
0: Ну, то сейчас вот в набор входят аптечки, ножницы, жгут, перчатки, маска, перевязочный материал и вот эти устройства для проведения дыхания, да, рот в рот. При необходимости вы можете дополнить, да, какими-то сердечными средствами, там, йод-зеленка, обезболивающие какие-то. Это самостоятельно, это не возбраняется. Ну и, наверное, огнетушитель. Еще один важный момент, потому что в случае ДТП возможно возгорание. И здесь огнетушитель просто необходим жизненно.
1: Напомним, что да, для легковых автомобилей огнетушитель должен быть объемом не меньше 2 литров. Сейчас в продаже, в свободном доступе есть такие наборы автомобилистов, они называются. То есть человек может ему не обязательно собирать, да, там аптечку покупать, аварийный знак, жилет, да. В данных наборах уже все присутствует, все, что необходимо.
0: То есть и в торговых сетях, и на маркетплейсах наверняка.
1: В свободной продаже, в супермаркетах, в магнитах находится, пожалуйста, в свободном доступе. Человек зашел, приобрел данный набор.
0: Положил в автомобиль, машину, да. И пусть он никогда вам не понадобится.
1: Уже спокойно передвигается.
0: Хорошо, давайте немножечко к терминологии. Что же все-таки считается дорожно-транспортным происшествием?
1: Начнем с того, что в дорожно-транспортном происшествии всегда участвуют движущиеся транспортные средства. Это может быть как одна машина, так и, скажем, несколько транспортных средств.
0: Движущиеся, да, то есть ДТП всегда происходит с движущимся транспортным средством. Хорошо, порядок действий, да, давайте вот к практической ситуации. Порядок действий после столкновения. Каков порядок, как правильно действовать?
1: После порядок действия, давайте обговорим, алгоритм даже, скажем так, действий после дорожно-транспортного происшествия. Водителю необходимо остановиться, заглушить двигатель транспортного средства и включить аварийную
0: сигнализацию, да.
1: Если видимость плохая и дорожно-транспортное происшествие произошло где-то за городом, скажем, там в темное время суток, как мы уже говорили ранее, при наличии водителя ему необходимо надеть жилет светозащищающими элементами, чтобы он был заметен на дороге. И прежде чем выйти из автомобиля, нужно убедиться, что это безопасно. Поэтому, может быть, вблизи дороги остановилось транспортное средство, поток машин идет. Не будем говорить о плохом, но не стоит об этом и забывать, что прежде всего это безопасность. Убедились в том, что транспортного средства нету в попутном направлении. Открыли машину, спокойно вышли, осмотрели место столкновения, осмотрели характерные следы дорожно-транспортного происшествия, технические повреждения.
0: Ну и знак аварийной ситуации, аварийная остановка. Его знак тоже выставляем сразу, чтобы не провоцировать последующие дорожно-транспортные происшествия.
1: Напомним, да, что расстояние. В городской черте, да, расстояние выставляется за 15 метров от ДТП, а за пределами вненаселенных пунктов, скажем, там на трассе или где-нибудь еще, он выставляется за 30 метров, чтобы предупредить других водителей.
0: Давайте продолжим. Вот дальше, насколько я понимаю, возникает вопрос с человеческими жизнями, да, мы, конечно, смотрим на то, есть пострадавшие или нет. Но вот об этом мы немножечко подробнее поговорим. Давайте дальше по технической составляющей. Да, человеческая жизнь важнее всего здесь, безусловно, но здесь мы отдельно будем говорить. Дальше по технической части. Надо ли проверять узлы и агрегаты? Может быть, где-то что-то подтекает и бензин течет? Это же тоже опасно.
1: Обязательно. Об этом тоже не нужно забывать. Когда вышли из машины, осмотрели транспорт, убедились, что все живы-здоровы, допустим, пострадавших нет, нужно также убедиться, потому что очень часто начинается при столкновении транспортных средств. Не забывайте, что повреждается топливная система, да, где может происходить утечка как бензина, так и газа. Необходимо, если машина заведена, ее заглушить сразу, незамедлительно. При возможности, если это позволяет моторный отсек, нужно скинуть клеммы с аккумуляторной батареи.
0: Чтобы не было искры, да, и не было возгорания.
1: Не было, совершенно верно. То есть нужно машину обесточить, как свою, так и то транспортное средство, которое тоже попало в дорожно-транспортное происшествие.
0: Ну и отойти на безопасное расстояние, если все-таки бензин подтекает или газ испаряется. Обесточили, заглушили, скинули клеммы с аккумулятора и отошли на безопасное расстояние. Но все-таки вот те предметы, которые относятся к ДТП, да, мы лучше не убираем, не передвигаем.
1: С места
0: мы об этом
1: мы не должны
0: помним,
1: убирать,
0: да? То есть автомобиль, детали, может быть, обломки, мы их не убираем. Хорошо, это тоже, как бы, скажем, такой важный момент. Куда звонить после дорожно-транспортного происшествия? Да, вот вопрос тоже такой актуальный. Сразу мы как-то забываем номера всех экстренных служб. Кто-то вообще 911 набирает, кто-то 03, 02 по привычке. Но сейчас же есть единые службы вызова оперативных служб. 112 с мобильного, 102 это вызов полиции, 103 это скорая помощь. Куда вообще звонить, да, как правильно действовать в ситуации дорожно-транспортного происшествия?
1: Вы знаете, действительно, как показывает практика, при дорожно-транспортном происшествии участники данного происшествия находятся немного в шоковом состоянии, не то что в пространстве, да, у них...
0: Не всегда адекватно,
1: потеряна, да, ориентация, пока они не понимают, что происходит, поэтому обычно бывает такое, что человек попал в ДТП, он выходит, начинает звонить родственникам, начинает там звонить знакомым, чтобы те оказали
0: выручали,
1: ему какое-то
0: помогали.
1: Содействие, да, чтобы спрашивать, что происходит, что нам делать, какой алгоритм действий. Ну, давайте напомним нашим радиослушателям, что, наверное, необходимо, если вы вдруг, к сожалению, попали в дорожно-транспортное происшествие, если оно оказалось без пострадавших, нужно выйти, как мы уже говорили ранее, да, алгоритм действий, то есть осмотреть транспорт, посмотреть, обесточить, и при необходимости по сотовому телефону. Вот, прежде всего, это убедиться, что нет пострадавших в данном ДТП. И все же, если вдруг так произошло, что кто-то нуждается в медицинской помощи, то ее можно вызвать по номеру телефона, набрав с мобильного телефона, набрав 103, или позвонить в службу 112, сообщите, где вы находитесь, что у вас произошло. Прежде всего, это нужно рассказать, есть ли пострадавшие, уточнить точное местонахождение, чтобы к вам могла приехать скорая, оказать
0: если
1: помощь.
0: Если на трассе, как объяснить, да, где? Какие-то ориентиры природные, да, пригорок, лесок, какой-то указатель, да, вот, кстати, мы еще часто видим на дороге, да, указатели километров, да, то есть небольшие такие таблички с цифрами. Если вы видите ближайшую такую табличку, укажите, да, какая это трасса и цифры, которые указаны на такой табличке. То есть это примерный километр, чтобы быстрее и лучше ориентироваться.
1: Действительно, если вы, допустим, находитесь в городской черте, вы местный, да, вы можете ориентироваться, где вы находитесь, спокойно можете объяснить, чтобы скорая к вам приехала. Но бывает так, что все мы выезжаем за город, мы выезжаем на отдых. К сожалению, не всегда мы отслеживаем, куда мы передвигаемся. Очень много водителей передвигаются при помощи навигации. Да, это то, что системы, мессенджеры, которые позволяют вбить конечную точку и уже двигаться по навигации. В данных навигаторах там показывается номер дороги и название дороги. То есть, исходя из этого, можно уже определить, где мы находимся, населенный пункт, чтобы сообщить. Если же получается так, что, допустим, навигации у нас нету, навигатор не работает, то, как вы сказали правильно,
0: по старинке, достопримечательностям,
1: по приметным местам. Когда мы передвигаемся, да, есть таблички, которые означают номер, километраж дороги, есть таблички, которые показывают населенный пункт, где мы находимся, где мы проезжаем. И уже исходя из этого можно более-менее скорректировать наше местонахождение, чтобы вызвать карету скорой помощи для оказания медицинской помощи пострадавшим.
0: Ну и, кстати, друзья, вызов на номер единой службы, да, 112, он удобен чем? Что диспетчер сразу спросит, есть пострадавший или нет. Он будет уже передавать информацию в госавтоинспекцию, да, то есть не надо делать несколько звонков. То есть по единому звонку направят и скорую медицинскую помощь, направят и сотрудников госавтоинспекции, а если, например, подтекает там топливо, то необходима будет помощь пожарных, которые будут смывать топливо с проезжей части. То есть это очень удобно. Звонок в одну единственную службу, 112. Только, пожалуйста, будьте готовы подробно разъяснить, что произошло, какие последствия и какая помощь необходима. Ну и далее, после всего этого, будем приступать уже к оформлению, да, дорожно-транспортного происшествия. Здесь тоже много вопросов. Кто-то оформляет на месте, кто-то вызывает еврокомиссара. Да. Станислав, поясните, что и как здесь делать, что здесь важно знать.
1: Ну, бывает, что если в состоянии стресса водитель самому сложно оформить ДТП по европротоколу. Uh-huh. Да, то есть по европротоколу он оформляется водители, если они договариваются между собой устанавливает, кто виновник дорожно-транспортного происшествия, кто нарушил, допустим, правила дорожного движения, в результате чего произошло ДТП. Обычно люди составляют самостоятельно европротокол, где рисуется схема, место, делаются фотографии с разных ракурсов, там слева, справа, сбоку, детально повреждения фотографируются. Если же и после чего, то есть документы подаются в страховую компанию. Если же водитель, допустим, после дорожно-транспортного происшествия, ему самостоятельно тяжело, да, по каким-то там причинам, оформить по европротоколу, то можно вызвать комиссара, аварийного комиссара. Это специалист, который поможет правильно оформить дорожно-транспортное происшествие, подскажет, как сделать фотографии. Он консультирует участников дорожно-транспортного происшествия, но сам не оформляет данные документы. Uh-huh. Иногда аварийные комиссары предлагают свои услуги автоюриста, то есть сопровождают, могут собрать необходимые документы для подачи в страховую компанию или там для предоставления в госавтоинспекцию.
0: Скажите, вот европротокол, он же возможен только в случае, если нет пострадавших, я правильно понимаю?
1: Верно,
0: и
1: да.
0: Небольшой размер ущерба, да, какие-то определенные границы есть. Если есть пострадавшие, друзья, европротокол невозможен. Если есть пострадавшие, раненые или погибшие в дорожно-транспортном происшествии, то такие материалы оформляют только сотрудники полиции, госавтоинспекции в частности. Хорошо, давайте поговорим о том, как действовать в ситуациях, когда есть пострадавшие. Эта информация будет полезна для всех, потому что, ну, никто не знает, когда и в какой ситуации окажется. А правильно сориентироваться, оказать необходимую доврачебную, первую доврачебную помощь на дороге пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии, это может быть очень дорого стоить, да, и стоить человеческой жизни, правильно или неправильно. Поэтому давайте вот на этом подробно остановимся.
1: Если в машинах, если произошло дорожно-транспортное происшествие и в данных машинах оказались, к сожалению, пострадавшие, не будем забывать, что бездействие и промедление, оно опасно. Лучше время не стоит терять. На практике об этом забываются. И первым делом, как показывает наша практика, люди выходят и начинают оценивать ущерб.
0: Насколько пострадала машина, да?
1: Да, то есть совершенно верно.
0: Это печально.
1: Ну, для начала, если вдруг так произошло, что в машине оказались люди, которые пострадали, к ним нужно подойти, попробовать с ними поговорить, если они в сознании, чтобы понять, как они себя чувствуют, да, то есть, если человек в сознании, он может пояснить,
0: где болит,
1: что зажало, чтобы уже, исходя из этого, принимать соответствующие действия и меры. Если человек отвечать не может, но он потерял сознание, поддерживайте диалог. Если он более-менее в сознании, нужно его поддерживать, не
0: то
1: давать,
0: надо беседовать
1: чтобы...
0: с ним.
1: Совершенно верно. До приезда скорой помощи нужно поддерживать с ним диалог. Также следите, если вдруг дорожно-транспортное происшествие произошло зимой, и человек, допустим, оказался зажатым, да, в транспорте, или он не может самостоятельно покинуть салон машины, нужно следить о том и не забывать, чтобы он не переохладился, чтобы он не замерз. Такие моменты тоже нужно учесть. Если пострадавшие не могут самостоятельно выбраться из машины, вытаскивать их категорически запрещено. Это может только навредить им. Лучше дождаться помощи спасателей, которые уже профессионально помогут извлечь человека из салона машины, если он зажатый.
0: Ну, в случае, если вот есть угроза, да, и топливо вытекает, тогда можно аккуратно постараться, да, вызволить человека только в этой ситуации, если есть угроза возгорания. Если нет такой угрозы, человека оставляем в автомобиле. Извлекать его будут максимально бережно специалисты экстренных служб. Да, чего нельзя делать, да, вот когда оказывается первая помощь, чтобы не навредить, да, вот давайте все-таки, знаете, какой момент проговорим. Как мне кажется, важно понимать один момент. Если вы обладаете знаниями, навыками, вы, например, медицинский работник или сотрудник полиции, МЧС, у вас есть точное понимание того, как действовать, тогда мы приступаем к оказанию помощи. Если вы когда-то где-то что-то слышали, но точно не знаете, помогут ли ваши действия пострадавшему, тогда лучше не приступайте. Дождитесь любых экстренных служб, медиков, полицию, госавтоинспекцию. Они будут уже делать правильно все. Станислав, чего нельзя делать при оказании первой помощи?
1: Вы знаете, что бывают случаи, когда ситуация, допустим, экстренная, и нет времени ждать скорой помощи. Тогда пострадавших лучше отправить на попутной машине в больницу, если машины нет рядом, или отвезти самостоятельно и сразу же вернуться на место дорожно-транспортного происшествия. В больнице нужно установить данные пострадавших. Если есть водительское удостоверение, нужно предоставить, чтобы они смогли записать фамилию, имя, отчество пострадавших, угу, чтобы как-то помочь найти родственников, связаться с ними, да, сообщить, что произошла такая неприятная ситуация. С другой стороны, если не оказать помощь пострадавшему, может...
0: Да, кстати, вот эта вот статья уголовная, не оказание помощи человеку, находящемуся в опасности, да, здесь тоже уголовная ответственность. Поэтому, друзья, давайте об этом помнить, что есть и такой момент. Хорошо, давайте еще поговорим о том, чего вот все-таки не надо делать на месте происшествия. Мы вот с пострадавшими разобрались, да, то есть мы вызываем скорую, оказываем помощь самостоятельно на месте, если можем, если нет, отправляем на попутных машинах. Другие моменты, да, вот люди ругаются, порой даже бывает дерутся на месте происшествия. Это только усугубит ситуацию, но никак не поможет. Станислав.
1: Точно не стоит, как вы сказали, это выяснять отношения с другими участниками дорожно-транспортного происшествия. Даже если они не правы, это уже не изменит ситуацию. Попробуйте просто сдержать свои эмоции, свой гнев. Нужно лучше успокоиться, посмотреть объективно, да, на данную ситуацию.
0: Наверное, никто не хотел вот специально, чтобы вот пострадали, разбить вашу машину. Ну, вот такая ситуация случилась. Махать кулаками на месте ДТП точно не надо.
1: Ну, совершенно верно, потому что виновник ДТП пострадал тоже как минимум материально. С материальным ущербом ему придется восстанавливать и свой автомобиль, и автомобиль, в результате которого тоже произошло дорожно-транспортное происшествие.
0: Еще один важный аспект. Скрываться с места ДТП тоже нельзя. Это запрещено законом, и за это уже уголовная ответственность наступает. Станислав, хочу, чтобы вы это тоже проговорили и пояснили.
1: Прокомментируем этот момент тоже действительно, что оставлять место дорожно-транспортного происшествия категорически не стоит. Напомним, что за это может грозить лишение водительского удостоверения. Даже если вы опаздываете на важную встречу, на работу, напоминаем, что если произошло дорожно-транспортное происшествие, покидать его категорически нельзя. Если это мелкое дорожно-транспортное происшествие, там произошло ночью или на парковке, и кажется, что никто не видел, можно уехать, то напомним, что в городах уже не секрет давно, везде полно камер видеонаблюдения.
0: Умный город, паутина.
1: Умный город, паутина. И просто у многих даже на домах уже висят камеры видеонаблюдения. То есть при желании можно отследить и маршрут, и номер государственных регистрационных знаков на транспортном средстве, там, которое, допустим, задело чью-то машину. И уже исходя из этого установить лицо, которая...
0: Виновника ДТП все равно найдут.
1: ДТП, да, и привлечь его к ответственности.
0: Ну и, кстати, в нашей республике тоже были такие случаи, да, давайте вспомним вот республиканскую столицу, да, вот это резонансное ДТП, когда пострадал ребенок на улице Октябрьской, тогда, да, скрылся, к сожалению, водитель, но его все равно нашли и, конечно, привлекли к уголовной уже ответственности. Хорошо, что еще может помочь в спорных ситуациях на дороге? Такие бывают, каждый думает, что он прав, хочет уйти от ответственности. Что может доказать невиновность?
1: Вы знаете, практически из всех дорожно-транспортных происшествий, которые происходят, каждый водитель, наверное, считает, что он был прав. Как показывает практика, в редких единицах случаях человек выйдет, скажет, да, ребята, извините, вина моя, признаю,
0: ошибся.
1: Давайте, да, с кем не бывает. Но все-таки, если произошло, то при спорных ситуациях не стоит доказывать свою правоту, учить виновника правилам дорожного движения. С этим разберутся сотрудники госавтоинспекции. Когда выясняются все обстоятельства, им поможет и запись видеорегистраторов, если в машинах они установлены. Также опрашивают очевидцев, если есть спорные какие-то, да, моменты. Как мы говорили уже ранее, не будем забывать о видеокамерах, которые... большой процент свой вклад вносит при различных спорных ситуациях.
0: Ну и бывает, кстати, так, что вот эти данные очевидцев, видеорегистратора и камер наблюдения меняют ситуацию, да, которая была на месте, коренным образом. Выясняется, кто прав, а кто виноват. Друзья, время наше эфирное истекло. Мы надеемся, что полученные сегодня знания будут вам полезны только в прикладном смысле, да, для общего развития, никогда не пригодятся на практике. Мы сегодня говорили о том, как поступать и действовать в случае дорожно-транспортного происшествия. Берегите себя, своих близких и не попадайте в дорожно-транспортные происшествия. На сегодня все. До новых радиовстреч. До свидания.
2: Реклама на 104.5. Он справится с бездорожьем. Выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Лидирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
3: АО «Каскад» оказывает услуги по выполнению следующих видов работ. Токарная, фрезерная, электроэрозионная, обработка деталей, плоское и круглое шлифование, тиснение поверхности деталей и их маркировку лазером, заточка режущего инструмента. Возможно изготовление как единичных изделий по чертежам или образцу заказчика, так и серийные партии деталей на долгосрочной основе. Все работы и детали изготавливаются под контролем службы качества предприятия. Черкесск, улица Демиденко, 192/1. Здание проходной. Стол заказов. Телефон +7 928 030 02 85.
4: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессансбанк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: в Зеленчукской 17.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов провел рабочую встречу с руководителем регионального управления Роспотребнадзора Сергеем Бескокотовым. Об этом руководитель республики сообщил в своем канале в МАКС. Стороны обсудили вопросы укрепления санитарно-эпидемиологического благополучия населения, организации летнего отдыха и оздоровления детей, подготовки образовательных учреждений к новому учебному году и санэпиднадзора за объектами коммунальной и туристической инфраструктуры. Также на встрече подвели промежуточные итоги завершающейся летней оздоровительной кампании детей и подростков. Детские оздоровительные учреждения работают в штатном режиме. Контроль за деятельностью организации проводится на постоянной основе, чтобы отдых детей был безопасным и комфортным. В центре «Авангард» прошло мероприятие, на котором отметили успехи воспитанников стрелкового клуба «Пластун», завоевавших призовые места на 6-х межрегиональных детских казачьих играх «Слава Богу, мы казаки», которые прошли в Кисловодске. Юных спортсменов поздравили первый заместитель атамана Потолпашинского отдела Геннадий Ермаков и начальник штаба регионального отделения юнармии Александр Пуля. Ребятам вручили знаки «Юнармейская доблесть» и благодарственные грамоты от атамана Потолпашинского казачьего общества. Тренер клуба Виктор Ларин также получил диплом за подписью Героя России начальника главного штаба юнармии Владислава Головина. Аналогичной награды удостоен атаман Потолпашинского казачьего отдела Валерий Дедок. В поселке Правокубанском Карачаевского района готовится к открытию новый центр движения первых. Пространство станет площадкой для встреч, реализации детских инициатив и творческих проектов школьников. Открытие центра запланировано на 1 сентября. Помещение предоставили школа и администрация Карачаевского муниципального района, а в рамках проекта «Флагманы возможности» ее оснастили необходимой техникой, телевизором, принтером и другим оборудованием. Одним из ближайших проектов станет детская медиа-студия, запуск которой намечен на сентябрь. Юные активисты смогут попробовать себя в роли репортеров, ведущих, корреспондентов и авторов видеоконтента. Для студии планируется приобрести профессиональное оборудование.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: и 5.
1: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
2: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
3: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
1: Красота-то какая, лепота.
4: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
5: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер» – аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
6: Чистое небо над головой – наша ответственность. Вступай в территориальный отряд противодействия беспилотным летательным аппаратам. Регулярные тренировочные сборы, денежное содержание до 90 тысяч рублей, служба на территории своего региона. На период привлечения к сборам сохраняется рабочее место и средняя зарплата. Обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок 887-82-26-36-32.
7: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-880.

0: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Черкесск. Самый масштабный концерт 9 августа. На сцене амфитеатра «Зеленый остров» Эльдар Далгатов. Ахра, Александр Гум, Фидос, Сарги, Мларго, Дани Абро, Артуро, Барни, Асият Исаева, Шахо, Артикс. 8-928-566-0044. 6+.
2: Где мне дом с баней найти?
3: Все на сайте «Этажи».
2: А квартиру? Чтоб для всей семьи.
3: Там же на сайте «Этажи».
2: А ипотеку быстро и выгодно?
3: На сайте «Этажи» кликай незамедлительно.
2: «Этажи.ком» поможет найти тебе свой дом.
3: Найди свой дом на «Этажи.ком».
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Надежный путь в профессию. О новой схеме профориентации и маршрутизации молодежи. На Софийской Поляне звучали песни под гитару. В Архызе в очередной раз прошел фестиваль авторской песни «Горные вершины». Создаем инфраструктуру для электромобилей. К концу года в Карачаево-Черкесии будут работать по 30 быстрых зарядных станций. Чтобы не испортить себе отпуск. Интервью с врачом-инфекционистом. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: 91.5.
1: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
2: Сейчас 21 век, ваше величество.
3: ОСАГО в Альфа-страховании.
4: Вот настоящий порядок.
5: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
1: Красота-то какая, лепота.
6: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
7: Основание рынка всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
8: Он справится с бездорожьем. Выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер» – аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
9: Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знание, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
10: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-885.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: тебя.
1: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее уже кроме дяди и тети никого нет. 25.
2: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою уважаемую превенцию, но всему есть предел, да?
3: 18.

0: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
4: 265-888.

0: В Усть-Джигуте 7 вечера.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов провел рабочую встречу с руководителем регионального управления Роспотребнадзора Сергеем Бескокотовым. Об этом руководитель республики сообщил в своем канале в МАКС. Стороны обсудили вопросы укрепления санитарно-эпидемиологического благополучия населения, организации летнего отдыха и оздоровления детей, подготовки образовательных учреждений к новому учебному году и санэпиднадзора за объектами коммунальной и туристической инфраструктуры. Также на встрече подвели промежуточные итоги завершающейся летней оздоровительной кампании детей и подростков. Детские оздоровительные учреждения работают в штатном режиме. Контроль за деятельностью организации проводится на постоянной основе, чтобы отдых детей был безопасным и комфортным. В центре «Авангард» прошло мероприятие, на котором отметили успехи воспитанников стрелкового клуба «Пластун», завоевавших призовые места на 6-х межрегиональных детских казачьих играх «Слава Богу, мы казаки», которые прошли в Кисловодске. Юных спортсменов поздравили первый заместитель атамана Потолпашинского отдела Геннадий Ермаков и начальник штаба регионального отделения юнармии Александр Пуля. Ребятам вручили знаки «Юнармейская доблесть» и благодарственные грамоты от атамана Потолпашинского казачьего общества. Тренер клуба Виктор Ларин также получил диплом за подписью «Герой России» начальника главного штаба юнармии Владислава Головина. Аналогичной награды удостоен атаман Потолпашинского казачьего отдела Валерий Дедок. В поселке Правокубанском Карачаевского района готовится к открытию новый центр движения первых. Пространство станет площадкой для встреч, реализации детских инициатив и творческих проектов школьников. Открытие центра запланировано на 1 сентября. Помещение предоставили школа и администрация Карачаевского муниципального района, а в рамках проекта «Флагманы возможности» ее оснастили необходимой техникой, телевизором, принтером и другим оборудованием. Одним из ближайших проектов станет детская медиа-студия, запуск которой намечен на сентябрь. Юные активисты смогут попробовать себя в роли репортеров, ведущих, корреспондентов и авторов видеоконтента. Для студии планируется приобрести профессиональное оборудование.
0: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: и пять.
1: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
2: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: АО «Каскад» оказывает услуги по выполнению следующих видов работ. Токарная, фрезерная, электроэрозионная, обработка деталей, плоское и круглое шлифование, тиснение поверхности деталей и их маркировку лазером, заточка режущего инструмента. Возможно изготовление как единичных изделий по чертежам или образцу заказчика, так и серийные партии деталей на долгосрочной основе. Все работы и детали изготавливаются под контролем службы качества предприятия. Черкесск, улица Демиденко, 192/1. Здание проходной, стол заказов. Телефон плюс 7-928-030-02-85.
4: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25-55-10. Звоните скорей.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
6: 265-888.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вучки Кени, 8 вечера.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов провел рабочую встречу с руководителем регионального управления Роспотребнадзора Сергеем Бескокотовым. Об этом руководитель республики сообщил в своем канале в МАКС. Стороны обсудили вопросы укрепления санитарно-эпидемиологического благополучия населения, организации летнего отдыха и оздоровления детей, подготовки образовательных учреждений к новому учебному году и санэпиднадзора за объектами коммунальной и туристической инфраструктуры. Также на встрече подвели промежуточные итоги завершающейся летней оздоровительной кампании детей и подростков. Детские оздоровительные учреждения работают в штатном режиме. Контроль за деятельностью организации проводится на постоянной основе, чтобы отдых детей был безопасным и комфортным. В центре «Авангард» прошло мероприятие, на котором отметили успехи воспитанников стрелкового клуба «Пластун», завоевавших призовые места на 6-х межрегиональных детских казачьих играх «Слава Богу, мы казаки», которые прошли в Кисловодске. Юных спортсменов поздравили первый заместитель атамана Потолпашинского отдела Геннадий Ермаков и начальник штаба регионального отделения юнармии Александр Пуля. Ребятам вручили знаки «Юнармейская доблесть» и благодарственные грамоты от атамана Потолпашинского казачьего общества. Тренер клуба Виктор Ларин также получил диплом за подписью Героя России начальника главного штаба юнармии Владислава Головина. Аналогичной награды удостоен атаман Потолпашинского казачьего отдела Валерий Дедок. В поселке Правокубанском Карачаевского района готовится к открытию новый центр движения первых. Пространство станет площадкой для встреч, реализации детских инициатив и творческих проектов школьников. Открытие центра запланировано на 1 сентября. Помещение предоставили школа и администрация Карачаевского муниципального района, а в рамках проекта «Флагманы возможности» ее оснастили необходимой техникой, телевизором, принтером и другим оборудованием. Одним из ближайших проектов станет детская медиа-студия, запуск которой намечен на сентябрь. Юные активисты смогут попробовать себя в роли репортеров, ведущих, корреспондентов и авторов видеоконтента. Для студии планируется приобрести профессиональное оборудование. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 105.5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8 928 925 99 66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8 928 925 99 66.
2: Где мне дом с баней найти?
3: Все на сайте «Этажи».
2: А квартиру? Чтоб для всей семьи.
3: Там же на сайте «Этажи».
2: А ипотеку быстро и выгодно?
3: На сайте «Этажи» кликай незамедлительно.
2: «Этажи.ком» поможет найти тебе свой дом.
3: Найди свой дом на «Этажи.ком».
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удары. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Ищите школу, в которой ребенок получит современное и качественное образование и будет учиться с удовольствием? Частная школа от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Пятидневка с 9 до 17. Школьная программа с углубленным изучением IT-технологий и английского языка. Без домашних заданий. Черкесск ТОП. IT-скул. 25-55-10.
3: 25-55-10.
4: Не нужно искать квартиру рядом со школой или детским садом. Не нужно тратить деньги на ремонт и нанимать бригаду строителей. Не нужно добираться из дома до центра или до работы часами и стоять в километровых пробках. Все, что тебе нужно, это выбрать готовую квартиру в центре города с ремонтом и мебелью на сайте etaji.com. Более 14 тысяч квартир. Найди свой дом на etaji.com.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире новый выпуск радиопрограммы «Моя Республика». Меня зовут Анна Гончарова, и я спешу напомнить, что наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Он приурочен к проведению в Республике года духовного и культурного наследия народов Карачаево-Черкесии и станет вкладом в проведение года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу, как был устроен казачий дом Курень. Традиционно жилище казаков называлось Курень. С виду это обычные сельские дома, таковыми они и являлись, но у них есть и свои особенности. В зависимости от регионов и благосостояния хозяев, курени могли быть одноэтажными и двухэтажными, глиняными, деревянными и полукаменными. По поводу происхождения слова «курень» единого мнения нет. Кто-то считает, что это однокоренное слово с глаголом «курить». Это указание на то, что отопление было устроено по-черному, как в курной избе. Другие исследователи связывают происхождение слова «курень» с тюркским словом «куран» – «толпа», «племя». В пользу этого довода говорит и то, что куренями называли и отделения в казачестве. Другой перевод – «стан в форме круга, круглый». В куренях помещения расположены вокруг печи. Обычно курень поднимали над землей на высоком фундаменте. Дело в том, что строили жилища на берегах рек, которые разливались по весне. Помещения под жилым уровнем называли низами и использовали в качестве хранилищ. Обычно курень опоясывал балкон, балясник. С него было удобно закрывать окна. На баляснике бабы лясы точили, то есть общались, судачили, сплетничали. Опять же, туда можно было выйти попить чаю, чтобы и хуторских увидеть, и себя показать. Крыши куреней были четырехскатными, их крыли камышом, соломой или жестью. Верхний слой соломы окунали в глиняный раствор, так спасались от случайных пожаров. Непременной чертой куреней было большое число окон, обязательно закрывавшихся ставнями. Ставни защищали от жары, от холода и ветра и от дурного глаза. Комнаты в курении были небольшими, они соединялись между собой, дом можно было пройти по кругу. Из курения должно быть хотя бы два выхода, чтобы в случае внезапного нападения врага спастись. Отделывали стены просто. Сначала мазали глиной с навозом, затем белили. Полы зачастую были глиняные, их нужно было подметать, а периодически скоблить. В доме всегда должно быть чисто, иначе хозяйка подвергалась порицанию. В богатых домах полы были, конечно, дощатые. Печи были глинобитными. По конструкции это русские печи с лежанкой. Они служили для обогрева и приготовления пищи. Летом готовили на улице в летницах. Так как леса было немного, топили часто кизяками, коровьим навозом. Высушенный он очень хорошо горит. В печь вмазывали зеркало, так оно не потеряется и не разобьется, и называли его мордоглядкой. Обстановка в куренях была без особой роскоши. Главное украшение – икона в красном углу. Шкаф для парадной посуды должен быть обязательно со стеклянными дверцами, чтобы было видно достаток хозяев. В быту часто можно было увидеть прялки, затем и швейные машинки. Каждая казачка должна была уметь делать все по хозяйству, в том числе прясть, ткать и шить. Часто в курении висело оружие. Для казаков, живущих на рубежах страны, была актуальна поговорка «Мой дом – моя крепость». В случае нападения врагов курень превращался в оборонительное сооружение. Стрелять умели все – мужчины, женщины и даже дети. На заднем дворе, как тут говорят, на базу, размещались хозяйственные постройки – конюшня, навес для дров и кизяка и так далее. От традиционной казачьей архитектуры в станицах и хуторах многое сохранилось до сих пор, хотя сейчас уже живут совершенно иначе. Тем интереснее знакомиться с традициями и беречь их. Еще больше о культуре и традициях народов Карачаева-Черкесии в наших следующих выпусках. Ну а на сегодня все. До новых радиовстреч!

0: Телефоны службы в Черкесске 265-888.
1: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Надежный путь в профессию. О новой схеме профориентации и маршрутизации молодежи. На Софийской поляне звучали песни под гитару. В Архизе в очередной раз прошел фестиваль авторской песни «Горные вершины». Создаем инфраструктуру для электромобилей. К концу года в Карачаево-Черкесии будут работать по 30 быстрых зарядных станций. Чтобы не испортить себе отпуск. Интервью с врачом-инфекционистом. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: Тиберде 9 вечера.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Почти 450 миллионов рублей господдержки направят аграриям Дагестана в 2026 году. Это 17 грантов на развитие крестьянско-фермерских хозяйств на общую сумму почти 160 миллионов рублей, 16 субсидий на возмещение затрат, 80 миллионов рублей и 6 грантов агромотиватор на 26,5 рублей. На развитие сельхозкооперации направят около 111 миллионов рублей, включая более 60 миллионов в виде 11 субсидий и почти 50 миллионов рублей на гранты. В феврале уже 7 сельхозтоваропроизводителей получили 65 миллионов рублей грантов агротуризм. До конца года на развитие сельского туризма выделят еще более 8 миллионов рублей субсидий. Ингушетия. Назрани Магас одержали победу во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды для малых городов и исторических поселений. Поздравления по этому поводу глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов разместил в своих соцсетях. Для Назрани это третья подряд победа в конкурсе. По итогам нынешнего конкурса Назрань получит 112 миллионов рублей на благоустройство территории. Магас в этом году также стал победителем конкурса с проектной инициативой «Дорога мужества». Для Магаса это тоже третья победа в конкурсе. В этом году столица получит 80 миллионов рублей на благоустройство сквера. Кабардино-Балкария. Врач стоматологии номер один города Нальчика Анзор Кешев получил личную благодарность от военнослужащих Министерства обороны России за оказание гуманитарной помощи, сообщает Минздрав Кабардино-Балкарии. Благодарность медику и меценату направили бойцы одного из штурмовых подразделений, выполняющих задачи в зоне проведения специальной военной операции. Анзор Кешев оказывает поддержку военнослужащим с первого дня СВО. Он на регулярной основе передают на фронт медикаменты для спасения жизни, от жизненно важных препаратов до простых лекарственных средств, необходимых в полевых условиях. Карачаево-Черкесия. В поселке Правокубанском Карачаевского района готовится к открытию новый центр движения первых. Пространство станет площадкой для встреч, реализации детских инициатив и творческих проектов школьников. Открытие центра запланировано на 1 сентября. Помещение предоставили школа и администрация Карачаевского муниципального района, а в рамках проекта «Флагманы возможностей» его оснастили необходимой техникой – телевизором, принтером и другим оборудованием. Одним из ближайших проектов станет детская медиа-студия, запуск которой намечен на сентябрь. Кроме того, в районе готовят к запуску кинотеатр под открытым небом. Северная Осетия. Конно-драматический театр «Нарты» имени Дзеваева представит Северную Осетию на фестивале «От коня до комбайна» в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Республики. Творческий коллектив покажет обновленную концертную программу «Легенды возвращаются». В программе выступления традиционные национальные танцы «Симт», «Горский», «Поединок» и «Танец с кинжалами». Также планируются номера с копьями и знаменитая осетинская джигитов. Показ программы также состоится 14 августа на сцене Конного театра. Ставропольский край. На Ставрополье обновляют одну из важнейших транспортных артерий края – дорогу Ростов-на-Дону – Ставрополь. Сейчас работы идут сразу на трех участках, общей протяженностью около 9 километров, в районе села Привольного Красногвардейского округа. Дорожники меняют покрытие, укрепляют обочины, обновляют барьерные ограждения, остановочные площадки и элементы безопасности. Всего в 2026 году в крае отремонтируют около 100 километров региональных и местных дорог. Чечня. Молодые жители Чечни смогут проверить знания о родном крае в фотоквесте. Министерство Чеченской Республики по делам молодежи запускает новый проект «Фотоквест. Горы Чечни». Участникам предстоит проверить, насколько хорошо они знают родной край. На странице министерства будут опубликованы три фотокарточки с изображениями различных мест, расположенных на территории Итум-Калинского муниципального района. Каждый победитель получит ценный приз от Министерства Чеченской Республики по делам молодежи, а также благодарственное письмо. Принять участие в проекте могут молодые жители Чеченской Республики. Выпуск подготовлен на основе информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: и 5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знание, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
1: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Донбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
2: Не нужно искать квартиру рядом со школой или детским садом. Не нужно тратить деньги на ремонт и нанимать бригаду строителей. Не нужно добираться из дома до центра или до работы часами и стоять в километровых пробках. Все, что тебе нужно, это выбрать готовую квартиру в центре города с ремонтом и мебелью на сайте etaji.com. Более 14 тысяч квартир. Найди свой дом на etaji.com.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: 5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарке. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессансбанк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Идет набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Черкесске по направлениям программирование и дизайн. Обучение на базе 9 класса или параллельно в школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. IT-колледж ТОП. Это IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Телефон в Черкесске. 25 55 10. Возрастная категория 14+.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: 104.5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске
1: 265-88-88. It's a new dawn, it's a new day.

0: done, that's what I mean. And this old world is a new world. В Усть-Жегуте 23.00.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов провел рабочую встречу с руководителем регионального управления Роспотребнадзора Сергеем Бескокотовым. Об этом руководитель республики сообщил в своем канале в МАКС. Стороны обсудили вопросы укрепления санитарно-эпидемиологического благополучия населения, организации летнего отдыха и оздоровления детей, подготовки образовательных учреждений к новому учебному году и санэпиднадзора за объектами коммунальной и туристической инфраструктуры. Также на встрече подвели промежуточные итоги завершающейся летней оздоровительной кампании детей и подростков. Детские оздоровительные учреждения работают в штатном режиме. Контроль за деятельностью организации проводится на постоянной основе, чтобы отдых детей был безопасным и комфортным. В центре «Авангард» прошло мероприятие, на котором отметили успехи воспитанников стрелкового клуба «Пластун», завоевавших призовые места на 6-х межрегиональных детских казачьих играх «Слава Богу, мы казаки», которые прошли в Кисловодске. Юных спортсменов поздравили первый заместитель атамана Потолпашинского отдела Геннадий Ермаков и начальник штаба регионального отделения юнармии Александр Пуля. Ребятам вручили знаки «Юнармейская доблесть» и благодарственные грамоты от атамана Потолпашинского казачьего общества. Тренер клуба Виктор Ларин также получил диплом за подписью «Героя России» начальника главного штаба юнармии Владислава Головина. Аналогичной награды удостоен атаман Потолпашинского казачьего отдела Валерий Дедок. В поселке Правокубанском Карачаевского района готовится к открытию новый центр движения первых. Пространство станет площадкой для встреч, реализации детских инициатив и творческих проектов школьников. Открытие центра запланировано на 1 сентября. Помещение предоставили школа и администрация Карачаевского муниципального района, а в рамках проекта «Флагманы возможности» ее оснастили необходимой техникой, телевизором, принтером и другим оборудованием. Одним из ближайших проектов станет детская медиа-студия, запуск которой намечен на сентябрь. Юные активисты смогут попробовать себя в роли репортеров, ведущих, корреспондентов и авторов видеоконтента. Для студии планируется приобрести профессиональное оборудование. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

Вы сюда приехали, чтобы записывать сказки, Майтли. А мы здесь и работаем, чтобы сказку сделать были, Майтли, а?

средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

0: Телефон регионной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: в Учкикени 3.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов провел рабочую встречу с руководителем регионального управления Роспотребнадзора Сергеем Бескокотовым. Об этом руководитель республики сообщил в своем канале в МАКС.